6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Коперник – знакомая фамилия. Что он сделал?
4: Так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца.
3: Но мои глаза говорят мне, что скорее Солнце вращается вокруг Земли. Впрочем, может быть, он и прав, ваш, как его, Коперник.
1: Моторадио представляет.
5: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Сегодня хотела с вами поделиться довольно позитивным впечатлением, довольно таким приятным впечатлением о посещении фестиваля «Лавка 2026». Ну, кто думает, что «Лавка» — это такая скамейка, на которой сидят люди, не знаю, что-то обсуждают, вы не совсем правы. Дело в том, что буквально 16 лет назад появился такой фестиваль, ну, маленький, между собой, можно сказать, дружеское мероприятие, которое называлось «Лав-прохват». И формат был такой, что люди на мотоциклах небольшой, совершенно дружеской компанией выезжают в лес, на природу, на замечательное озеро Высокинское, где есть сосновый лес, где есть озеро, где можно купаться и загорать, на берегу которого выезжают на мотоциклах, и с такими романтическими намерениями, почему название было «Лав», потому что название этого фестиваля — «Любовь». И как-то оно тогда вот так вот задумывалось, и так оно, собственно, и было. Приезжали люди, там мужчины, женщины, там семейные пары, просто романтические, влюбленные, ну, просто друзья какие-то приезжали, разжигали костер, жарили шашлыки, общались между собой, ставили палатки и что-то такое. Но со временем все изменилось, и любое мероприятие, оно становится шире, больше, интереснее. И мне вот даже интересно рассказать о том, как изменился вот мотофестиваль «Лав-прохват». При том, что я даже не могу сказать, что это фестиваль, то есть там нет каких-то конкурсов особых, там нету каких-то там выступающих музыкантов. Это, в принципе, такой между собойчик. Это мероприятие открыто, полузакрытое. То есть туда приезжают те люди, которые друг друга знают, дружат давно. Но со временем, ну, как бы слово «love» превратилось в слово «лавка». То есть появилось такое понятие, как «лавка». Поедешь на лавку? Поеду на лавку, конечно же, вот так вот. И этот фестиваль стал, ну, даже не фестиваль, это мероприятие стало довольно семейным. То есть туда уже стали приезжать люди, которые поженились, у которых родились дети, стали брать детей. То есть очень много байкеров, скажем так, пересело на автомобили в плане вот посещения мероприятия. То есть потому что нужно тащить с собой палатку, экипировку, нужно везти с собой какие-то продукты, напитки, детей, собак. И когда вот сейчас ты приезжаешь на это вот мероприятие «Лавка», ты понимаешь, что как бы ты, да, приехал на такой какой-то туристический выезд, где у людей дети с собой, дети часто маленькие, даже очень маленькие, с собой сапы, с собой собаки, с собой кресло. Каждая компания какая-то дружеская, она ставит свой лагерь. То есть, например, в том чатике, в котором я давно уже много лет состою, эти ребята, девчата, с которыми я катала много лет назад, они делают свой собственно, такой вот мини-лагерь, то есть каждая компания огораживает, скажем так, себе место, ну, чтобы только для своих, хотя чужие, как чужих нет в нашей компании, все приходят в гости, могут пообщаться, там, выпить, закусить что-нибудь, квас, например, и поболтать. Вот. И, конечно же, вечером какие-то интересные вещи происходят. То есть фаер-шоу, например, уже много лет происходит вечером, а диджей играет. То есть какая-то культурная программа, разумеется, есть. И я просто, мне интересно рассказать о том, как изменялся фестиваль, вообще, как менялся его облик. Потому что из такого маленького, крошечного междусобойчика он превратился, в принципе, в мероприятие, которое анонсировано в интернете, нет специальной рекламы, нету громких криков, приезжайте, приезжайте, нет. Кто хочет, тот приедет, кто не хочет, тот не приедет. Очень много лет во главе данного мероприятия стоит Дима Штурм, которого всем мы знаем, любим. У Димы недавно был день рождения, еще раз хочется его поздравить. В какой-то момент группа «Мотошерстня» занималась организацией «Лавки». Вот. Сейчас нет такой группы. Вот «Мотосолидарность» имеет к этому отношение. Дима и его друзья прекрасные ребята, в которые все организовывают. Мне очень нравится всегда приезжать. То есть не каждый год я приезжаю, но если я приезжаю, то всегда получаю какой-то заряд позитива. Прекрасный сосновый лес, красота, всегда убран мусор. То есть фестиваль бесплатный, то есть Сейчас, в принципе, ребят, сейчас стало платное все. Если раньше некоторые мероприятия, которые не буду называть, можно было бесплатно посетить, сейчас абсолютно везде практически платный вход, въезд, и он становится дороже, дороже, дороже, дороже с каждым днем. Да, можно понять, что организаторы тратят там деньги на то, все, пятое, десятое, но вот это вот поднятие ценника, честно говоря, не радует ни разу. У ребят на лав-прохвате, на лавке, в принципе, въезд, вход бесплатный. Единственное, что те люди, которые остаются с палатками, они платят некий сбор. А на что идет этот сбор, сейчас объясню, потому что действительно очень сильно много мусора от людей, которые отдыхают на природе. Это просто килотонны мусора, который нужно вывозить. Не бесплатно все это все стоит денег, и ребята просто берут деньги за то, что после наших мероприятий лес остается чистым и убранным. И как бы я считаю, что это абсолютно справедливо. Если ты приехал с палаткой, если ты приехал отдыхать, если ты приехал, ну, извиняюсь, мусорить со своими банками, бутылками, всякими обертками, то, ну, дай денег организаторам, чтобы они убрались. Это совершенно здорово. И, в общем-то, для меня лавка – это, знаете, что-то такое из юности, из моей моды юности, когда мне еще даже не было мотоцикла, я приезжала там двоечкой или приезжала пассажиром автомобиля. Это что-то, ну, это что-то про любовь, это что-то про добро такое. И вот такие мероприятия я, в принципе, готова посещать, и мне нравится. Спасибо большое ребятам, которые организуют лавку. Это весело, это интересно, это обнимашки, это озеро, это сосновый лес, это песок, это солнце. И каждый раз хочется проехать мимо, заехать, прийти, обнять и так далее. Поэтому спасибо вам большое. Фестиваль «Лавка» 2026, как всегда, классный, замечательный. Мне очень понравилось. Спасибо всем друзьям, которых я увидела, обняла. На сегодня все. Новое стихотворение для вас не подготовила. Займусь этим на следующей неделе. На сегодня все. С вами была Алена Руднес. Готовлюсь к «Балтик Ралли». Об этом мы поговорим позже. Творческий конкурс подошел к концу. Довольно много людей прислали стихотворения. Есть очень интересные, даже сказать, поэмы. Результаты мы отберем и объявим вам довольно скоро. На сегодня все. С вами была Алена Руднес. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио. Любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 14 июля 1789 года восставшие парижане, внимая страстным призывам либерального журналиста Демулена, идут брать Бастилию, в которой, как гласит молва, творятся ужасные вещи. Режима короля Людовика. Замки рушатся, и на свободу выходят семеро заключенных. Париж ликует. Людовик XVI только тогда начинает понимать, что трон его шатается, но некому дать ему толкового совета. Да и, наверное, уже было поздно. Роялисты говорили, что все решилось за сутки до этого, пока король томился и не знал, что ему делать. А Бастилия, простоявшая 400 лет через год, как символ тирании, будет снесена, и сбудется предсказание графа Калиостро: на месте крепости станут танцевать. Великая французская революция началась. Говорят, что история повторяется сначала как трагедия, а потом как фарс. Если события 14 июля 1789 года во Франции были действительно величественными, то война, начавшаяся 14 июля 1969 года между Сальвадором и Гондурасом, действительно анекдотична. Поводом послужил результат отборочного матча чемпионата мира между сборными этих стран. Армии схлестнулись на границе, пытаясь оружием доказать свою правоту. В итоге на чемпионат мира в Мексике поехала сборная Сальвадора, бесславно проигравшая все три матча, а жертвами военных действий стало несколько сот человек. Нужно все-таки уметь различать игру от реальности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Blues Radio.

0: Новая музыка на Моторадио.
1: Друзья, мы, организаторы фестиваля «Псков Дача Пати», приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. «Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех».
2: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте. Женский ответ на Моторадио.
3: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на Моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
2: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
3: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история.
5: Как это верно, Ватс?
6: Экстремальный автомобильный спорт.
7: Практики бездорожья.
8: Единственная передача на радио в мире вне дорог. Оффроуд для всех. Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
9: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
10: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, а можно все вот это, опять же, слово «палитру» применю, вот эту гамму мотоциклов большую, обширную, разделить, очень грубо разделить на три части. Первое – тяжелые, большие. Второе – все остальное. И третье – эндуро. Вот можно так примерно?
2: Наверное, да. Грубо прям очень, да.
3: Ну, это грубая классификация мотиков, да. Касаемо эндуро, у нас они представлены тоже. Не только дорожка, не только чопера, не только спорты, не туристы, но именно кросс-направление и эндуро. Вот Мария более подробно, я думаю, что расскажет.
1: А Мария сама на чем ездит сама?
2: Я на тур-эндуро катаюсь. Ага. Но, кстати, вот хотела еще парочку замечаний по поводу качества контроля. Да, у нас же камеры повсюду стоят, вы же сами видели. То есть у меня в ремзоне тоже камеры. Сейчас мы еще добавлять камеры будем. Вот. А плюс ко всему, ремзона у нас, ну, зона обслуживания, точнее, она у нас, в принципе, сейчас пока открытая. Мы сейчас хотим там делать стеклянные двери.
1: В смысле, сейчас владелец, которому там что-то делать, может даже так подойти где-то и увидеть.
2: Посмотреть, да. Да. Но мы стараемся дистанцировать клиента, потому что отвлекается мастер, да, и чтобы избежать вот этих как раз нюансов каких-то человеческого фактора, да, из-за отвлечения, мы сейчас будем делать стеклянные прозрачные двери. Вот, уже там проект мы согласовали. Вот, но в целом посмотреть можно. Вот, это касаемо качества контроля.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Моторроссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну вот мы и подошли к экватору лета. На этой неделе будет середина июля, а значит, лето стремительно летит к осени. Ну, что в общем-то ожидаемо, но все равно внутри появилось острое ощущение, что срочно надо наслаждаться мотосезоном. И катать, как только появляется возможность. Правда, с бензином пока все еще не так хорошо, как хотелось бы. И стрелка на моем баке так и лежит близко к красной полоске. Ну а планирование дальних поездок пока тоже сильно зависит от наличия бензина по пути следования. В интернете уже можно найти карты заправок, на которых есть бензин, однако, как показала практика, верить им не очень-то можно. Пару раз я уже не смог заправиться по актуальным данным этих карт. Зато, по прогнозам синоптиков, эта неделя должна пройти без осадков. Только в воскресенье ожидается дождливая погода. В общем, давайте верить в лучшее. Пока нам только это и остается. Как говорится, нет плохой погоды, есть неподходящая экипировка. Хотя в прошедшую субботу, думаю, не спасла бы никакая экипировка. На севере города легче было передвигаться на сапах, чем пешком. А видео с цунами-пикника вообще получилось эпичным. Если не видели, поищите и посмотрите сами, как это было. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. С 17 по 19 июля, то есть с пятницы по воскресенье, мотоклуб Night Riders MC Russia представляет 20-й юбилейный международный байк-фестиваль «Фестиваль всея Карелии Rock'n'Road 2026». Под Гирвасом. Как пишут организаторы, в анонсе мероприятия у байкеров есть традиция каждый год, ровно в середине лета, собрать друзей на большой поляне, что под Гирвасом, дабы устроить совместное пенновозлияние, совмещенное с мясопожиранием и заканчивающееся традиционным буйным песнооранием. Да соберутся романтики с большой дороги, мотобратья из всех уголков нашей необъятной родины, да разольется влага животворящая по перифериям телесным. И да начнется веселье буйное и шумное с забавами лихими, с музыкой громкой, артистами диковинными, да девками румяными. Night Riders MC Russia сделают все возможное, чтобы эти три дня вам запомнились на всю жизнь. Подготовят для вас интересную программу, подберут самых лучших музыкантов, устроят розыгрыши, подарки и сюрпризы для вас. Ну а от вас требуется только отличное настроение, а теплый карельский прием останется в вашей памяти на всю жизнь. Ну а само мероприятие стартует в пятницу с 18 часов в Карелии, Кондопорском районе, Гирвасском сельском поселении. Уверен, что это будет стоящее мероприятие, которое точно поможет отвлечься от мысли о том, что половина лета позади. С 18 по 19 июля, то есть в субботу и воскресенье, на Манежной площади состоится мотофестиваль «Мотостолица». Манежная площадь в самом центре Санкт-Петербурга на все выходные превратится в точку притяжения мотоциклистов и интересующихся мотоциклами. Фестиваль «Мотостолица» — это подарок города тем, кто сделал Петербург мотостолицей. В программе фестиваля «Шар смелости», «Мототриал», демонстрационные заезды, выставка ретро-мотоциклов, детская зона, фудкорт, рецепт «Мото-братан» и хедлайнеры. Кстати, одним из них будет Найк Борзов. Остальных сюрпризов организаторы пока не открывают. Подробности и полная программа появятся ближе к делу. Напомню, что фестиваль «Мотостолица» — это традиционно бесплатное мероприятие. Вход свободный для всех. Город дарит это пространство мотоциклистам, а мы — городу. Будет душевно, громко и размеренно. Остается только надеяться на хорошую погоду, которая дополнит повод для отличного настроения. Ну а начало мотофестиваля запланировано на 10 утра субботы. Также с 18 по 19 июля в выходные на автодроме Егора Драйв состоится «Гараж-фест». В эти дни Игора Драйв вновь превратится в эпицентр скорости, музыки и настоящего драйва. Это будет не просто фестиваль, а большой семейный праздник, где каждый найдет что-то свое. От рева моторов до уютных уголков для отдыха. Ну а главная новинка – это гонка на выносливость 1000 километров Игора Драйв, в которой сойдутся лучшие пилоты на самой разной технике – от суперкаров и спорт-прототипов до автомобилей мирового туринга. Поклонников дрифта же ждет 4-й этап открытого чемпионата РДС – РДС Open. Парные и одиночные заезды, клубы дыма, идеальные траектории и эмоции. Ну а также посетителей ждет зона «Автокультура» – выставка уникальных авто под открытым небом. Каждый день здесь будут проходить автодефиле, а в лектории блогеры и автоэксперты обсудят самые горячие темы автомобильного мира. Ну а еще сюрпризы от партнеров, фотозоны, почта «Гараж Фест», зоны отдыха, аниматоры и вкусная еда. Завершат каждый день концерты Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Комната культуры, которые подарят вам мощные музыкальные эмоции. Я уверен, мероприятие будет действительно крутое. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 18 июля в субботу в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится трибьют-шоу «The Beat Love». Звезды трибьют-сцены клуба «Джаггер». Это театрально-музыкальное шоу воссоздает концерт «The Beatles» в мельчайших подробностях. «The Beat Love» — официальный трибьют группы «The Beatles», признанный своими собственными правообладателями в 2014 году. Эффект полного погружения в музыку легендарной ливерпульской четверки и в эпоху 60-х. Все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству с битлами. Винтажные инструменты, костюмы полностью соответствуют оригинальным. Движения, голоса и мимика тщательно копируются. The Beat Love – резиденты крупнейших мировых Битлз-фестивалей. Многие концертные залы Европы проводят сольные концерты коллектива с аншлагом. За плечами The Beat Love 11 концертов в Ливерпуле, причем трижды на главной сцене легендарного клуба Cavern, где когда-то начинали Битлз. Выступление трибьют-шоу The Beat Love – это удивительные впечатления, которые каждому запомнятся надолго. Ну, на мой взгляд, это действительно крайне интересное событие, которое точно нельзя пропускать поклонникам творчества The Beatles. Ну, а начало концерта запланировано в 20:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Наш адрес все тот же – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом все о событиях на этой неделе. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Где все это будет базироваться? Ведь человек должен приехать и не в какой-то там ужасный гараж около железной дороги, где там мышки бегают, а надо как-то, ну...
2: Ну, вот сейчас мы из тех локаций, которые мы подбирали, у нас получилось договориться с территорией на улице Рощинская, 38. Это там, где мотосервис Т-13. Мы, собственно, будем в непосредственной близости. И, ну, вот там мы, собственно, и будем сидеть.
1: То
2: там
1: будет же экипировка. Закуточек
2: небольшой. Будет вот именно на самом деле закуточек, да, то есть на какой-то прямо масштабный старт, чтобы было прям свое огромное помещение, к сожалению, пока мы не смогли. Да, вот поэтому именно в формате какого-то небольшого помещения, где человек сможет, во-первых, спокойно примерить экипировку, где сможет там, сесть, выпить кофе, пока оформляется договор, где, собственно, человек будет сидеть, который может этот договор оформить там, со всеми необходимыми инструментами, кассами, принтерами и ноутбуками, и, собственно, мотоциклы. Вот, поэтому пока формат такой, надо начать идти и посмотрим, куда мы придем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Моторадио. Твой стиль.

Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Спейси парк». Категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 335 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 30 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 5 человек, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал.
6: Его никак, прямо только вот.
7: Прямо,
6: прямо несусь сбоку, если
7: как-то. Если там аккуратно пройти, то...
8: Хроники путешествий.
9: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. И я, Наталья Луковникова. Продолжаем небольшую прогулку по Ярославской области. Шел дождь, но некоторых, таких как я, это не останавливает. Итак, сегодня рассказ будет идти о церкви Рождества Богородицы в селе Первитино. Во-первых, давайте сначала про саму историю поселения. Оно находится на древней ростовской земле и начинается, по крайней мере, с XVI века. И есть две легенды о том, как село появилось. Есть более такая мистическая легенда про то, что все началось с церкви, которую построили князья Яков Щепин и Юрий Приимков, на земле, которую первый из них, Яков Щепин, получил как приданное за супругой княжной Бахтияровой. Соответственно, было некоторое чудное сонное видение про то, что им нужно возвести здесь церковь. А есть версия более прозаическая. Эти земли были окраиной Ростовского княжества, и сюда ссылали разного рода лихих людей. И они основали здесь село и даже выкопали два пруда, вроде как, которые сохранялись до XIX века. Церковь Рождества Богородицы тоже не была здесь первым местным храмом. Мы знаем, что всегда до этого строятся деревянные, и что-то с ними случается. Либо они становятся ветхими, либо сгорают. И поэтому данной церкви предшествовали, по крайней мере, несколько церквей, которые, естественно, ни одна не сохранилась до наших дней. Была Ризо-Положенская церковь, была церковь Святого Иоанна Предтечи, и... Даже, говорят, некоторая часовенка потом на ее месте стояла. А вот каменный храм, который мы можем с вами видеть, известен с 1781 года и построен он тщанием прихожан. То есть не было здесь помещика, крестьяне здесь были государственными, и, собственно говоря, они на собственные деньги, собранные, построили этот храм. А благотворители подключились позже, к росписи церкви, к началу 20 века. И 1911 годом датируется памятная надпись, которая, говорят, сохранилась на одной из стен, что, мол, роспись сделана с разрешения архиепископа Ярославского и Ростовского Тихона. Соответственно, мастеру помогал здесь ученик, некий Владимир, который тоже присутствует в упоминании в этой надписи, но без фамилии. Соответственно, тип архитектуры – это древнерусское зодчество, по крайней мере, восходит к нему. И церковь, естественно, каменная. Есть какой-то перечень, список тех священнослужителей, которые здесь подвязались. Но, наверное, мы не будем на них останавливаться. Также можно сказать, что к приходу относились 7 окрестных селений, и Первитино было самым большим, с населением 200 человек. Заметила эту церковь даже случайно. Она не входила в список моих поездок, поездок, но проезжая по довольно извилистой и не очень хорошей асфальтовой дороге, где уже не работает никакая связь, я заметила церковь слева на холме. Она действительно стоит на возвышении, поэтому вы ее не можете проехать, если будете внимательны. На данный момент с церковью ничего не происходит, она закрыта, ну, закрыта она, как обычно, где-то около 30-х годов, хотя даже точная дата закрытия не установлена, и, видимо, с тех пор здание постепенно разрушалось. Сейчас можно прочитать в отзывах то, что церковь открыта, чтобы пройти внутрь, то, что она закрыта, но когда она достаточно заросла травой, вот как, например, сейчас, летом, то найти какой-то вход туда довольно трудно. Но, тем не менее, можно там позаглядывать в щелки, посмотреть на плитку пола, посмотреть, может быть, на какие-то стены. Внутри она еще выглядит достаточно достойно. Видно, что в какие-то моменты все-таки ее вычищали, приводили в порядок. Но каких-то точных данных о том, кто это делал и когда, тоже нет. Но, по крайней мере, вы можете ее обойти кругом, можете посмотреть на нее издалека, можете заглянуть щелку и действительно увидеть образец прекрасного зодчества, которое восходит к древнерусскому, и в кладке кирпича вы можете это увидеть. Вот такое вот небольшое приключение, такое место, которое я вам советую заехать, если вы будете кататься по Ярославской области. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. И до новых встреч, конечно же, на Моторадио.
8: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 14 июля 1789 года восставшие парижане, внимая страстным призывам либерального журналиста Демулена, идут брать Бастилию, в которой, как гласит молва, творятся ужасные вещи. Режима короля Людовика. Замки рушатся, и на свободу выходят семеро заключенных. Париж ликует. Людовик XVI только тогда начинает понимать, что трон его шатается, но некому дать ему толкового совета. Да и, наверное, уже было поздно. Роялисты говорили, что все решилось за сутки до этого, пока король томился и не знал, что ему делать. А Бастилия, простоявшая 400 лет через год, как символ тирании, будет снесена, и сбудется предсказание графа Калиостро: на месте крепости станут танцевать. Великая французская революция началась. Говорят, что история повторяется сначала как трагедия, а потом как фарс. Если события 14 июля 1789 года во Франции были действительно величественными, то война, начавшаяся 14 июля 1969 года между Сальвадором и Гондурасом, действительно анекдотична. Поводом послужил результат отборочного матча чемпионата мира между сборными этих стран. Армии схлестнулись на границе, пытаясь оружием доказать свою правоту. В итоге на чемпионат мира в Мексике поехала сборная Сальвадора, бесславно проигравшая все три матча, а жертвами военных действий стало несколько сот человек. Нужно все-таки уметь различать игру от реальности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Вот спасибо Олегу Капкаеву и Алевтине, которые выдержали это путешествие. 13,5 тысяч километров зимой.
2: На трайке.
1: На трайке.
2: Неуправляемом.
1: Да. Как бедный Олег, я не знал этой проблемы, что когда ты едешь на трайке, у тебя центральное колесо попадает в снежный вот этот рядочек, который неуправляемый. Вот. И... мы тогда специально это делали для того, чтобы организовать мотопробеги из Владивостока в Выборг. То есть мы рекламировали мероприятие для всей страны, для мотоциклистов всей страны. Ребята, приезжайте, посмотрите. Многие за Уралом, когда мы ездили, говорят, а где этот Выборг? Люди далеко не все знали, где Выборг, и нам приятно, что мы были первооткрывателями. И получается, что клёво проехать из Владивостока с одного края страны в другой. Это отдельная дистанция, и в Iron Bat теперь появилась.
2: В металлическом сзади, вот там можно говорить?
1: Да. Ну, да, в железном, металлическом.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка Скототуризм.
11: Это Илья Шанин. Это
12: Антон Тульский у микрофонов.
13: Дмитрий Васильев.
14: Ближе на Фрис Болгар.
15: С вами Олег Капкай.
16: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
17: если
18: посмотри.
17: Там аккуратно пройти, посмотришь, там
18: Там дорога,
17: а дальше
19: вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
14: Моторадио. The best rock.

0: Друзья, мы организаторы фестиваля «Псков Дача Пати» приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех.
1: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Группа «Битлз» на Моторадио.
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
5: «Apple Jam».
6: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
7: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
8: Моторадио. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А если взращивать механика, на это очень много времени нужно. Вот. А то, что взращиваешь их, это ну, год-два потратить, побегать с ним, все проконтролировать.
2: И еще непонятно, да. И знаешь, они еще любят свою собственную мастерскую быстренько открыть и так далее. Да.
1: Кстати, сталкивались с этим то же самое. Вот без шуток, да, было такое, то, что у нас поработал механик годика два с половиной, ушел в свободное плавание, потому что я все умею. Такого не бывает, никто все не умеет. Сколько ты не занимался, тем больше ты начинаешь понимать, что не умеешь ничего. Просто постоянно сталкиваешься с новыми какими-то действиями, мотоциклами, моделями. И наоборот, у тебя обучение, не знаю, как у врача, всю жизнь идет.
2: Ну да, ну
1: тут,
2: да.
1: Тут нету финиша, есть только старт и все. Можешь посвящать свою жизнь.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 14 июля 1789 года восставшие парижане, внимая страстным призывам либерального журналиста Демулена, идут брать Бастилию, в которой, как гласит молва, творятся ужасные вещи. Режима короля Людовика. Замки рушатся, и на свободу выходят семеро заключенных. Париж ликует. Людовик XVI только тогда начинает понимать, что трон его шатается, но некому дать ему толкового совета. Да и, наверное, уже было поздно. Роялисты говорили, что все решилось за сутки до этого, пока король томился и не знал, что ему делать. А Бастилия, простоявшая 400 лет через год, как символ тирании, будет снесена. И сбудется предсказание графа Калиостро. На месте крепости станут танцевать. Великая французская революция началась. Говорят, что история повторяется сначала как трагедия, а потом как фарс. Если события 14 июля 1789 года во Франции были действительно величественными, то война, начавшаяся 14 июля 1969 года между Сальвадором и Гондурасом, действительно анекдотична. Поводом послужил результат отборочного матча чемпионата мира между сборными этих стран. Армии схлестнулись на границе, пытаясь оружием доказать свою правоту. В итоге на чемпионат мира в Мексике поехала сборная Сальвадора, бесславно проигравшая все три матча, а жертвами военных действий стало несколько сот человек. Нужно все-таки уметь различать игру от реальности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 335 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 30 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 5 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Radio for bikers, from bikers.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас гостевой эфир, как всегда, по вторникам. И начнем мы наш гостевой эфир с первой гости. Это девушка с необычным именем Катрина.
1: Викторина. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте. По фамилии Тессель.
1: Именно так.
0: Мотопутешественница, которая уже вот сейчас может сказать, что экватор сезона, наверное, да, как раз середина июля, которая уже успела сделать большое путешествие по городам России и ближнего зарубежья в этом сезоне. Вот об этом мы сегодня в частности поговорим, но и о многом другом. Но прежде всего, наверное, расскажите немножко о себе. Вообще, первый вопрос очень банальный. Когда у вас возникло это вот увлечение мотоциклами? Да, потому что, в принципе, желания у всех разные, в разном возрасте возникают, но не все девушки садятся на мотоцикл.
1: Дело в том, что я приехала из города Хабаровска, и моя самая первая работа была, я работала в мотобаре, я была барменом. Там был такой бар под названием Harley Davidson. Это огромный и важный период моей жизни. Был найтлайф, вечеринки, тусовки. И каждый вечер была очередь, кто же повезет меня домой двойкой. И, естественно, тогда у меня уже появилась любовь к мотикам. Я очень много каталась, была в тусовках, ездила на фестивали во Владивосток. Помню, с дальнобойщиком даже ездила на фестиваль, чтобы там побывать. Но суть не в этом. Когда я переехала в Санкт-Петербург, у меня была прям ломка и нехватка, вот мототоксикоз. Мне очень хотелось кататься. Но предложений покататься с кем-то не поступало. И как итог, я просто приняла
0: решение. Надо все брать в свои руки.
1: Естественно. Так я и сделала.
0: Так, и как? Какой был ваш первый шаг?
1: Мне запрещали, на самом деле, мой бывший муж. Он запрещал мне кататься на мотоцикле. Он говорил, только через мой, скажем так,
0: труп.
1: Только через мой труп, да. Но как только он накосячил, я не стала страдать. Я в этот же первый же день, как только узнала о его большом косяке, я решила полностью поменять свою жизнь. И как итог, я поменяла ее к лучшему, в лучшую сторону.
0: То есть поменяли мужа и...
1: Именно так. Я пошла, записалась в мотошколу. То есть человек мне запрещал, а я это использовала как в плюс, эту ситуацию.
0: Я думала, вы скажете, что вы пошли и купили мотоцикл, но я понимаю, что это дорого.
1: Это было очень тяжело, дорого. Первый мотоцикл я покупала в кредит. Это было действительно тяжело, и искала деньги как могла, но я прям горела, я
0: мечтала.
1: Это
0: было уже здесь, в Петербурге?
1: Да, это было уже здесь, в Петербурге.
0: А какая мотошкола была?
1: Название, честно говоря, не помню. Я выбирала дистанционно, чтобы было ближе к дому, потому что нужно было ездить кататься. Это была еще и зима, вот, поэтому я выбирала по факторам именно... Чтобы был отапливаемый ангар, чтобы было тепло кататься и поближе к дому. Вот. Мотоцикл я также покупала зимой, я покупала его, визуально выбирала, я понятия не имела, как на нем ездить, что с этим делать. Мне снились ночные кошмары, когда я купила этот хромированный, огромный. Я купила Honda Shadow 400-ку, но мне на тот момент он казался просто огромной махиной, машиной, мне реально снились кошмары. Я думала, как я вообще поеду, такая маленькая хрупкая девочка, но наступил сезон. И потихонечку, шаг за шагом, потом как на велосипеде на нем ездила, уже по междурядью.
0: То есть вам легко далось обучение? И
1: я поняла, что это мое. То, чего мне реально не хватало.
0: А этот опыт, может быть, как двойки вы получили определенный
1: я
0: опыт?
1: Я потеряла страх, я думаю, в этот момент, когда я каталась двойкой, когда мне без предупреждения вставали на второе колесо, и мы на заднее колесо. Ой. Да, и несколько раз, поэтому страха у меня не
0: это
1: было.
0: Это такие хабаровские водители, да, мотоциклисты отчаянные, которые девушек катают на заднем колесе.
1: Да, такие они.
0: Нехорошие.
1: Дерзкие.
0: Без экипировки еще, наверное.
1: Конечно.
0: Конечно. Катрина, я вот хочу спросить тоже такой вот, может быть, личный вопрос. Я вижу, у вас очень много разных татуировок, и на одной руке я видела Honda, это как раз татуировка. Это в честь первого мотоцикла?
1: Honda прекрасный мотоцикл, с ним минимум проблем. Он в сервисе очень быстро решаются вопросы, нетрудно найти там запчасти. Ну, это в честь, да, первого мотоцикла. И даже если когда-то куплю Harley, я буду все равно любить свою татуировку Honda. Плюс ко всему, у меня здесь написано Honda Italia. а у моего молодого человека написано Honda Россия.
0: У вас молодой человек из Италии, с которым вы как раз путешествовали.
1: Да.
0: Вот мы его сегодня упомянем, и у нас, кстати, идет видеотрансляция, он там тоже фигурирует. Вы как вы познакомились вообще? Это какая-то была мотопоездка или это заочное было сначала? Как это?
1: Мы познакомились ВКонтакте с итальянцем. Дело в том, что я просто скроллила ленту, листала, скучно смотрела какие-то видео и наткнулась случайно на репортаж с телевидения о нем из Владивостока. То есть суть в чем? Он из Италии доехал до Владивостока, а я сама дальневосточница, я это увидела и подумала, какой он crazy. И вот и у него ума палата, ему делать нечего, ехать из Италии во Владивосток. И я просто подписалась. Ну, потому что интересный человек, интересно следить за поездками, почему нет? Вот. И, наверное, где-то год я была на него подписана. Спустя год он выкладывает видео, где он едет по дороге Румынии, где-то в Трансильвании. И на этом видео ему навстречу выходит медведь.
0: Ой.
1: И что делает он, в свою очередь? Он не уезжает от медведя. Он останавливается, начинает говорить ему, какой ты красивый, и начинает с ним селфиться.
0: Господи.
1: Ну, естественно, на это я отреагировала тоже удивленным каким-то смайликом. Он это заметил, и у нас завертело, закрутилось именно общение. Мы после этого начали.
0: Он остался живым, как мы понимаем.
1: Страшно
0: после
1: очень.
0: После встречи с медведем.
1: Страшно очень. Я по Трансильвании сама каталась. Медведей там очень много.
0: Ужасно. Но вы с ними селфились тоже?
1: Нет. Ну, мотоциклистов там действительно могут утащить в лес.
0: Ой.
1: И не первый случай.
0: Бывали
1: такой,
0: случаи, да, и сжирали мотоциклистов вместе с мотоциклом.
1: В общем, бесстрашно. Он еще и палатку там ставил, ночевал.
0: А как его зовут, если не секрет? А,
1: парня зовут Фабрицио.
0: Фабрицио, который путешествует, итальянец, путешествует.
1: Да, да.
0: У него тоже, наверное, большой стаж уже, да?
1: У него очень большой стаж, он оверландер, то есть у него цель обкатать всю планету. Он проехал всю Африку, проехал Северную Америку, Европу, естественно, в России много где побывал. Сейчас вот в сентябре он едет в сторону Австралии. Uh-huh. То есть человек очень интересный, и за счет своего опыта и энергии, да, он меня, скажем так, привлек тоже с ним путешествовать на такие дальние расстояния. Да.
0: То есть изначально вы не ставили таких целей, наверное, далеко, просто хотели мотоцикл, чтобы он был.
1: Сначала доехать до Выборга 100 километров для меня было уже в диковинку, а потом с друзьями то в Мурманск, то в Беларусь, то есть поездки стали набирать обороты. Вот.
0: Вы присоединились к какому-то сообществу вот здесь? Или
1: сначала познакомилась со своими друзьями, я в компании Мото Братана. Uh-huh. Начинала я кататься там, да. А потом уже люди стали сами создавать свои какие-то кучки, небольшие сообщества. Uh-huh. Вот. Есть моя компашка, мы называемся Dream Team. Uh-huh. Вот. Компания мечты, вот с ними мы вместе катаемся.
0: Когда-то в какой-то момент вам поступило предложение поехать за границу, вот покататься именно там, или как это было?
1: Предложение поступало прямо на протяжении года. Приезжай в Италию, приезжай. Но так как я девочка, куда я поеду, к мужчине в другую страну, естественно, для меня, мне не позволяло, да, как-то внутренний был блок.
0: Ну да.
1: И я на протяжении года вот так вот от него прям мазалась, прям вот. Да, нет. В итоге мужчина психанул и написал мне следующее. Что ты делаешь с такого-то по такое-то число? Uh-huh. Я говорю, собственно, ничего, это было летом. Он говорит, что если я сам приеду? Uh-huh. Ну, в общем, суть в том, что он просто психанул настолько, что он просто взял, сел на мотоцикл из Италии, приехал прямо к моему дому. Uh-huh. Ну, вот как-то так. А потом мы поехали кататься по Карелии, и все закрутилось.
0: Это уже давно, да, было? Когда-то?
1: Это как раз 3 года назад уже было, да.
0: И в какой-то момент вы решили поехать вместе с ним в дальнюю поездку уже в зарубежные страны, поедаться с медведями трансильванскими,
1: дракулами. Где мы только не были, да.
0: Ну, расскажите об этом.
1: Когда я первый раз к нему приехала, мы поехали, катались по Испании, Португалии.
0: А вы поехали прямо вот из дома, выехали на мотоциклах или нет?
1: К сожалению, я бы с радостью села бы на мотоцикл и поехала бы в Италию, и хоть на край света, но с учетом закрытых границ это сделать невозможно. Поэтому каждый раз я добираюсь к нему перелетами, авиасообщениями, либо через Армению, через Турцию, через Азербайджан, какими только путями я туда еще не добиралась. И ночевала я чуть ли не там в разных аэропортах, всякое было. Вот. Но каждая такая поездка того стоит, каждая такая преодолевание такой сложности, трудности, да, каждым разом. Я сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что 3 года прошло отношений, но я увидела всю Европу, столько классных мест. Это того стоит, действительно.
0: А мотоцикл какой-то был прокатный, он уже его, наверное, специально по вашему желанию подбирал какой-то, или как это было?
1: А, нет, нет, я села к нему двойкой.
0: Ага.
1: Это вот был такой сложный для меня шаг, обратно сесть за руля двойкой. Вот, но...
0: А это считается унижением, да?
1: Нет, просто вот тяжело. Потому что когда сидишь двойкой, ты не можешь двигаться, ты не можешь. Mm-hmm.
0: Ну, да.
1: Это уже другое. Это уже совершенно другие ощущения. Но тем не менее, благодаря тому, что я согласилась с ним поехать двойкой, мы увидели очень много классных мест. Плюс для Европы это дорого путешествовать на двух мотоциклах. Там mm-hmm. очень дорогие хайвеи, очень дорогой бензин. Поэтому с точки зрения экономии мы не миллионеры, да, всем денежка достается тяжело. С точки зрения экономии, ну, лучше все-таки таким образом путешествовать вдвоем.
0: Здорово. Ну, я предлагаю сделать небольшой перерыв на музыку в эфире Моторадио, потом мы продолжим наш разговор. Я напомню, что сегодня у нас Катрина Тессель в студии Моторадио. Продолжим через несколько минут.

0: продолжаем наш разговор. Катрина Тессель, очень неудобно произносить ваше имя, непривычно. Хотя у меня есть двоюродная племянница как раз из Норвегии, тоже ее зовут Катрина. Ну, мы ее зовем Катей.
1: Можно вот. Катя.
0: Да, хорошо. Продолжаем наш разговор. Итак, у вас был большой опыт путешествия, но в качестве двойки. Угу. А потом, ну, в России вы тоже уже к тому времени покатались самостоятельно и немало, как я поняла, да?
1: Так точно.
0: То есть со своими друзьями, со своей компанией все это происходило. Вот в этом году вот эта поездка, дальняк, как говорят мотоциклисты.
1: Дальнобой.
0: Дальнобой, да. Как он начинался, с чего начинался?
1: Сначала он начинался просто с идеи поехать в Дагестан. 3-4 года назад я была в Дагестане. Спонтанно были куплены... Нет. Спонтанно были куплены билеты авиа туда. Поехали мы только туда, потому что Махачкала звучит смешно. Просто куда полететь? Полетели в Махачкалу, мы не знаем, что это. Мы полетели. И Дагестан меня настолько влюбил, что, стоя на краю Сулакского каньона, я тогда пообещала себе, что обязана вернуться туда на мотоцикле. Просто мечта. И такой был план, такой был путь. Мы решили, что мой молодой человек стартует из Италии, я стартую из Санкт-Петербурга, встречаемся мы в Минске и едем на юг России. Из интересного то, что когда мы выехали, начались проблемы с бензином. Все мне говорили: возвращайся.
0: То есть это вот за последний месяц уже это
1: да,
0: все происходило?
1: Да, последние 20 дней назад, да. Все мне говорили: возвращайся, ничего не получится. Вы авантюристы, неизвестно, что будет дальше. Но мы просто решили ехать, а там будь что будет.
0: Угу. Так, в Минске, до Минска вы добрались на чем? На самолете, да? Или
1: нет, на моем мотоцикле.
0: На мотоцикле,
1: да.
0: Сама доехала, да?
1: Меня моя группа поддержки немножко сопроводила, мои друзья там из Dream Team. Ребятам спасибо большое, да, потому что все очень сильно меня переживали. Это был мой первый опыт поехать далеко самостоятельно. Ну, хотя я не боялась абсолютно. Для меня, наоборот, удивительно здорово ездить одной. Проще решаются какие-то трудные ситуации на дорогах, я быстрее, мобильнее, никого не нужно ждать.
0: В принципе, я знаю женщин, которые путешествуют на мотоцикле самостоятельно, но это большая редкость, я хочу сказать. Как правило, наверное, страшновато все-таки.
1: Я бы справилась, 100%, я в себе уверена, мне путешествовать именно есть одной нравится.
0: Медведь вышел бы.
1: Вот я бы медведя объехала точно. Я бы развернулась и поехала другой дорогой.
0: Вот. Итак, Минск.
1: Да, мы в Минске. Так прикольно получилось, что мы договорились встретиться в определенном отеле, и одновременно там меня останавливало ДПС, у него там тоже были какие-то сложности, но мы подъехали одновременно к отелю. Вот. Прекрасно тоже там провели время в Минске, покушали драников, разумеется, суть была в этом. И поехали дальше через поехали в Москву.
0: Ну, в общем-то, такой заковыристый путь довольно-таки.
1: Да, очень сложно сейчас путешествовать, посещать большие города из-за навигации. В любой город въезжаешь, особенно в Москву. Я была, просто мне мой мужчина говорит: ты лучше турлидер, потому что мне приходилось выстраивать маршруты, выбираться из сложных ситуаций, потому что навигатор показывал, что мы в одном месте, где-нибудь в болоте. На самом деле мы были на центральной площади. Вот, очень трудно было ориентироваться.
0: Сейчас опять в моду входят бумажные карты.
1: Да, но вы представьте, вы едете и управляете транспортным средством, мотоциклом, да, и вам нужно карту развернуть. Поэтому я считала светофоры, в общем, скринила карты, но интересный опыт. Каждый город новый квест. Mm-hmm. То есть я старалась относиться к этому как-то позитивно. Узнаешь название улиц, с людьми общаешься, спрашиваешь, как пройти в библиотеку. Ну, неплохо.
0: Так,
1: тоже то закаляет.
0: Есть, через Москву как-то вы проехали?
1: Проехали,
0: да?
1: Как-то через Москву. Дальше мы держали путь на Волгоград. У меня тоже я мечтала увидеть родину-мать. Я мечтала отдать дань уважения своему прадедушке, который воевал под Сталинградом, оставил там свою жизнь. Это то место, которое, я считаю, любой, каждый россиянин просто обязан посетить. Особенно доехать туда на мотоцикле было прям здорово. То есть это была вторая моя мечта, которая была реализована в эту поездку. Дальше. Мы, кстати, не везде останавливались в отелях. Мы спали такие суровые, да, мы ставили палатку.
0: То есть все тащили с собой, получается?
1: Он тащился на себе. Вот. А у него мотоцикл Africa Twin, позволяют там навешать на него много и кофров, и сумок.
0: А вы с собой, кстати, много всего берете вообще?
1: Я девочка, поэтому я много с собой взяла, да. Мне же не надо...
0: чисто, тем более, что если он тащит половину из ваших нарядов.
1: Ну, у меня мотоцикл, кстати, чем примечателен, вот Honda NC, это единственный мотоцикл, у которого бак заправляться, да, чтобы находится сзади. Это такой мотоцикл-сюрприз. У него есть бардачок, открывающийся вместо бака спереди. То есть можно туда косметички положить, что угодно. Плюс у меня очень вместительные боковые кофры, задний там багажник. Поэтому у меня очень много вещей с собой, как для девочки помещалось очень много.
0: Ну, у меня такой вопрос, который я тоже всем задаю. Вот без чего вы никогда не поедете в мотопутешествие? Вот, может быть, это острой необходимости в этом нет, но а вы не можете этого не взять.
1: Чего-то одного?
0: Ну, несколько.
1: Аптечка.
0: Конечно.
1: Аптечка, ой, это, потому да, что нет, всякое святое, бывает, да, в дороге, да. И аптечка, и ключ. Потому что с мотоцикла может случиться всякое.
0: А вы сможете им воспользоваться?
1: Да, у меня целый набор инструментов, и они прям очень пригождались в процессе.
0: То есть вам приходилось самой крутить гайки?
1: Приходилось. А что делать? Да, что делать? Что-то может подрасшататься, раскрутиться.
0: После этого мотоцикл
1: дагестанские,
0: ехал,
1: да? Да, дагестанские дороги, знаете, как мотоцикл расшатывают?
0: Ага.
1: Вот. Так что это такое из самых важных, потому что здоровье, к сожалению, в дороге мы можем съесть что-то по трассе, там, в столовой, да, не самое свежее, да, и может вся поездка, ну, очень грустно закончится, и, ну, самочувствие – это очень важно.
0: Вот у нас, кстати, идет видеотрансляция, это вы где-то тоже по не очень хорошей дороге явно едете.
1: Ну, это так, цветочки уже немножечко. То есть это...
0: А там вот у вас мотоцикл, и на нем какая-то вот ерунда развивалась там. Это что?
1: Это хвостик. Же, да? Просто у каждого мотоцикла моего есть какое-то, должно быть имя, я считаю. Нужно его как-то назвать.
0: Ну, да.
1: Расцветка моего мотоцикла такая серо-полосато-черная, поэтому у меня напросилось, что он енот. Для меня он похож на енота, поэтому я им прицепила хвостик енота. Но после этой поездки, я считаю, этот хвост надо снять, потому что отныне он дагестанский орел.
0: Ой, это почему так получилось?
1: Потому что в сложные ситуации в Дагестане попадал.
0: Пережил.
1: Пережил, да, он очень много. Дороги там такие турэндуро, а я поехала туда на мотоцикле не совсем турэндуро. Но он справился, мотик меня вытащил.
0: А приходилось ездить по нехорошим дорогам, по горам?
1: Было, ну, по горам там, конечно, прекрасно кататься, преимущественно асфальтировано все, серпантины горные, шикарные. Но была ситуация, когда мы ехали, посетить, чтобы увидеть Гамсутль, а такой город-призрак, там есть Гамсутль называется. Вот, и мы ехали по гравийке, в принципе, меня ничего там не напугало, но меня напугало то, что я увидела на навигаторе. Эта дорога была почему-то отмечена красным. И я еще думаю, почему она, ну, в навигаторе красный? Говорит, нормальная дорога, можно спокойно ехать. Я узнала об этом на обратном пути. Пошел дождь, и эту дорогу размыло. И вот тогда она стала красной. Ехать было невозможно, невозможно даже было идти.
0: Это как грязь, сель там?
1: Это как вот какой-то мазут, то есть мотик прям грязь, да, и прям вот я там тогда, конечно, уронила мотоцикл, но спасибо моему мужчине и его навыку, то, что он проехал Африку, он помог мне выбраться из этого ужаса, потому что было очень скользко, очень скользко. Вот с тех пор он, кстати, собственно, и дагестанский орел мой мотоцикл.
0: Да, но там же вообще как-то в этом году Дагестан, там же у них какие-то природные катаклизмы происходят, и вот как вы рискнули вообще такую погоду-то?
1: Ну, сейчас там в целом все нормализовалось, больше там, конечно, горных дорог это коснулось, и низины, те места, в которых мы катались, ну, в целом нет, все в порядке. Но вот когда период дождей, да, если в дождь попасть, ничем хорошим, конечно, это может не закончиться, нужно аккуратно. В целом дороги там хорошие, и я всем рекомендую посетить Дагестан.
0: Ну, да, серпантины. Я тоже слышу очень много здесь, вот с вашего места рассказывают именно о гостеприимстве, о том, как там здорово. Ну, про красоту мы вообще молчим, это само собой разумеется. Что, кстати, вас больше всего поразило из достопримечательностей?
1: Природа. Мне очень, я мечтала и хотела там переночевать, поставить палатку где-нибудь в горах. И когда ты просыпаешься, варишь себе кофе в турке и видишь, как пасется там стадо овец, да, и пастух там на вас поглядывает. То есть вот единение с природой меня...
0: Удалось переночевать, да?
1: Удалось переночевать, да. Это меня покорило. И вообще сам факт, что нифига себе, я такая крутая доехала до Дагестана, рулю сама вот по этим серпантинам на мотоцикле. Это осознание постоянно, которое приходило в мою голову, ну, что в шок меня в какой-то ввергало.
0: Вот. Останавливаюсь в палатке. Вообще, насколько это комфортно? Вы же девушка городская.
1: Вы знаете, я девушка хоть и городская, но я не боюсь насекомых. У меня мужчина больше боялся всяких комаров, мушек, нежели я. Вот, прекрасно. И небо звездное, это романтика чистой воды. Единственное, могу отметить, что очень аккуратно нужно в плане вождения быть в Дагестане, потому что я даже ДПС там спросила, говорю, а почему вы так водите? Потому что движение такое, как будто все хотят тебя убить. Со всех сторон там сигналят, без поворотников, темперамент. Мне ответили, это талант, который нам дается с рождения, поэтому просто примите это как есть. То есть ездить нужно прям аккуратно и лучше уступать им дорогу.
0: То есть понимать, что, в общем-то, правила там свои.
1: Правила там действительно
0: свои. Вернее,
1: их
0: полное отсутствие.
1: И не всегда вас могут там, кстати, жаловать, потому что была ситуация, нас хотели бутылкой ни за что кинуть местные. Вот, поэтому нужно вот прям аккуратно и чтить правила, культуру, да, как-то, я, например, было жарко, да, и тут уже надо как бы и руки закрывать, да, и тело закрывать, то есть вести себя подобающе.
0: Вам это удалось с этим справиться? То есть, да. У вас была подходящая одежда?
1: Да, естественно, мы подготовились.
0: То есть вы ходили в какие-то там рестораны, может быть, еда?
1: Ну да, местная кухня, какие-то трапезные по дороге, да, мы посещали.
0: А ночевка только в поле происходила или не всегда?
1: Там нет, мы в Дербенте очень красивый сняли отель с видом на Каспийское море. Ну, то есть мы чередовали по возможности, потому что если хочется путешествовать много, на отель...
0: комфортом каким-то, хотя бы помыться.
1: Комфорт важно, конечно, но тем не менее все это очень дорого, каждый раз снимать отели.
0: Да, да.
1: Вот, поэтому, чтобы увидеть больше и больше посетить дороги, да, времени, где-то можно и пренебречь отелями, душами. Я очень люблю ночевать в палатке. Чувствую себя прекрасно.
0: У меня вот еще такой вопрос. Все мы знаем о том, что мужчины, ну вот я не знаю, как в Италии, они, может быть, больше похожи по традициям на наши, как бы у нас люди с семейственностью так вот развита, так же, как, наверное, и в Италии тоже. Но, тем не менее, тенденция такая, что девушка платит сама за себя, мужчина сам за себя. Вот как этот вопрос решался? Потому что я понимаю, что путешествия, тем более дальние путешествия, это очень дорого вообще даже по России. Вот как возникали ли какие-то проблемы? Хватало ли денег вообще?
1: Начнем с того, что у меня нетипичный европеец, у меня немного исключение из правил. То есть у меня нет такого формата, что 50 на 50, каждый что-то считает деньги. Нет, все как-то по обоюдному согласию. То есть больше всего, конечно, мужчина старается брать на себя. Но я тоже не промах. Я понимаю, что если мы хотим увидеть больше, то как бы вкладываться в эту поездку должны оба.
0: Угу.
1: Как-то так.
0: То есть справлялись и вообще, ну, вы сказали, сколько дней это путешествие?
1: Около 20 дней.
0: Это же, мне кажется, каждый день это, я не знаю, тут у нас какие-то подсчеты проводились, что это...
1: Ну, около 500 километров в среднем. Где-то мы делали более короткие перебежки.
0: И по деньгам сколько это поесть и переночевать?
1: В целом, если питаться в столовых, это тоже не так дорого.
0: Угу.
1: В Дагестане, в Чечне.

0: Известный в Италии мотоблогер, ну, то есть даже когда я приезжаю в Италию, у меня все там привет со спины, там Катрин, незнакомые мне люди говорят за счет того, что да, он там известен. Вот, и это он меня, собственно, и привел к тому, что вот сейчас фоном показывают видео, да, с путешествия, записывать видео на камеру, монтировать и делиться.
1: Это
0: потом,
1: камера, как... которую на шлеме, да?
0: На шлеме, да. Потом она снимается, можно на мотоцикл, ну, по-разному поставить. Вот, и я все, кстати, призываю, если вы едете в путешествие, покупайте камеру. Это такие классные воспоминания, в первую очередь, прежде всего для вас. Плюс ваши родные и близкие могут потом посмотреть, как это было на самом деле.
1: Ну, мне кажется, что когда едешь, ты больше, наверное, следишь за дорогой, чем за тем, что происходит вокруг. А потом можно посмотреть на видео, что происходило в то время, пока вы ехали, или нет.
0: Не знаю, включается какой-то режим многозадачности, ты моменты ловишь и на камеру, и за дорогой следишь. Ну, как-то я все успевала в целом.
1: Посмотреть, полюбоваться, да?
0: Да.
1: Давайте сделаем еще один небольшой перерыв на музыку в эфире Моторадио, а потом продолжим наш разговор. Катрина Тессель сегодня здесь, в студии Моторадио.

0: Трина Тессель, мотопутешественница, сегодня в студии Моторадио. Итак, поездка по Дагестану. Вы упомянули, что вас все отговаривали ехать, потому что с бензином проблемы начались. И как вы решали эту проблему пути?
1: После Москвы началась засуха. То есть каждую заправку, которую мы проезжали, было как в вестерне, просто никого нет, заправки закрыты, было страшно. Мы ехали еще не по какой-то основной автомагистрали, более какими-то другими путями дикими, и помогал поиск каких-то поселений, небольших деревень, и там мы находили хотя бы 92-й, но мы заправлялись. Угу. То есть каждый раз я чекала карту и искала какие-то варианты по карте.
0: То есть маленькие заправки местные,
1: да,
0: которые заправить непонятно
1: плюс,
0: чем.
1: Плюс мы приняли решение, что пускай мы заправимся дороже где-то, угу, пускай это будет там 130 рублей, бог с ним, но мы не будем тратить свое драгоценное время на очереди, потому что где-то мы, конечно, видели очереди нереальные. Ну вот по стоимости, да, вот сначала были проблемы с заправкой до самого Дагестана. В Дагестане просто мы столкнулись с повышенным прайсом абсолютно везде. В Чечне с повышенным прайсом.
0: Насколько
1: абсолютно
0: повышенный?
1: 120-130 рублей, угу, в среднем. Вот, ну куда деваться, главное.
0: Очереди большие?
1: Нет, там очереди небольшие. Но и закрытых заправок там тоже много.
0: Угу.
1: Вот. А потом уже, вот самая для меня страшная была ситуация, которая меня прям напугала,

0: это была трасса Ростов-Воронеж. Там очереди были просто какие-то невероятные. И тоже было принято мной решение съезжать с основной трассы куда-то в деревни и искать заправки там. То есть мы могли по 30 километров съехать с трассы, уехать, но лишь бы заправиться. Вот и так вот потихонечку добирались. Либо вот нам еще советовали ребята лайфхаки, подъезжать к впереди стоящим машинам, им же все равно в любом случае нужен там 20-30 литров мало, и договариваться, говорить, давайте я вот, хотите там дополнительно 10 литров возможность заправиться? Uh-huh. А, потому что нам, например, по 10 литров каждому uh-huh. нужно. Uh-huh. То есть ты себе заправляешь 10 литров, и вот машине предлагаешь перевести тебе еще за 10 литров и дозаправляешь машину. Ну, то есть как-то с людьми пытаться договариваться, решать эти вопросы по ситуации здесь и сейчас.
1: И очередь таким образом можно, да, немножко сократить?
0: Да, и очередь сократить. И в принципе никто не будет ругаться, наоборот, еще и довольным люди останутся.
1: Ну, я поняла, да, хорошая мысль. Я думаю, многим она пригодится в наше нелегкое время.
0: Да.
1: Вот. Ну, надеемся, что все-таки как-то все это когда-то закончится. И не такое переживали, в конце концов. Но неприятно, да. А вот если к хорошему, опять-таки, к впечатлениям от Дагестана, вы сказали, что вы можете посоветовать какие-то места, которые обязательны к посещению на мотоцикле.
0: Да. В первую очередь я хочу посоветовать, если вы поедете в Дагестан, доверьтесь местным жителям. Они посоветуют лучше всего, куда вам поехать, по какой трассе, как. Больше меня всего впечатлила дорога из самого Дагестана в Чечню. Хотя я и не планировала ехать через горы, думала ехать до Чечни, до Грозного, через Махачкалу.
1: А вы до Грозного доехали?
0: Да, мы были еще и в Грозном, и потом поехали еще во Владикавказ. Вот. И благодаря тому, что люди дали ценные советы, мы проехали, мне кажется, по одной из самых красивейших дорог в моей жизни, хотя я была и в Швейцарии, и в Норвегии. Но вот дорога от Дагестана до озера Казиной-Ам в Чечне, она просто какая-то невероятная. Вот какие-то, не знаю, чеченские, дагестанские Альпы. И серпантин, и асфальт, все как бы в порядке, и заправки есть, и постоянно дорогу переходит какое-нибудь стадо овец, лошадей, полное какое-то погружение. В общем, Кавказ там.
1: С погодой повезло вам?
0: Ну, вот один разочек, когда мой мотоцикл чуть в мазуте повалялся, да, когда дорогу размыло. Да, а так в целом мы счастливчики. Жарко, конечно, но тоже есть лайфхак, который прекрасно помогает даже в такую жаркую погоду. Мы просто обливались под экипировку постоянно холодной водой. Таким образом одежда всегда влажная и
1: испаряется,
0: да, все испаряется, чувствуешь себя свежо, комфортно.
1: Ну, экипировкой не пренебрегаете никогда, да?
0: Нет.
1: В дальнем пути?
0: Нет.
1: То есть нет искушения там поехать с голыми ногами?
0: В дальнем пути нет, конечно, нет. Плюс ко всему от асфальта загар, мне кажется, самый сильный,
1: да,
0: нежели
1: ожоги
0: на море. Да, да. Поэтому даже вот у меня немножко там рука была приоткрыта в дороге, открывалась, там перчатка не закрывала, она у меня очень сильно сгорела и постоянно хотелось, некомфортно себя чувствовала. Да. Да, поэтому старалась максимально себя закрывать.
1: То есть, значит, мы поняли, солнцезащита обязательно любая, лучше одежды и экипировкой.
0: И воды много не бывает, да, никогда.
1: Да, ну тащить-то на себе тоже, или, ну, хотя, наверное, везде есть вода, в принципе. Вы же не по каким-то по совсем диким местам не путешествовали, не было такого, где люди не живут.
0: Люди были везде, да. Люди были везде.
1: Несмотря на то, что там так, в общем-то, места-то такие есть разрозненные, наверное, от селения до селения, из-за того, что там горы или нет.
0: Очень разные были места, очень бедные какие-то, даже трущобы мы проезжали, рынки. Но люди есть везде.
1: И они дадут хороший совет, потому что посмотреть, да?
0: Люди все сами нас останавливали. Вау, откуда вы? Они особенно удивлялись увидеть девчонку в Дагестане за рулем мотоцикла. И каждый считал своим обязательством просто посоветовать, куда поехать.
1: Uh-huh.
0: И спросить, откуда вы, как вы здесь, что... И посоветовать, и что покушать, и ресторан. И...
1: Uh-huh.
0: Вот. Поэтому с людьми очень важно общаться в путешествии. Uh-huh. Очень важно. Они самые ценные советы дают.
1: Да, и вообще это всегда интересно, потому что я тоже вот у нас на кухне вот сидит наш Олег Капкаев, знаменитый очень вот путешественник. Он говорит, что, конечно, общение с людьми – это самое ценное, да, что ты привозишь из путешествия, из любой страны, где бы ты ни оказался. Так, значит, и какие-то, наверное, были места, которых, может быть, нет на карте путешественников, обязательных посещений, может быть, что-то неожиданное там удавалось посмотреть.
0: Ну вот именно вот это озеро Казиной Ам, про него я не знала, и туда мы ехать не собирались. А как в Дагестане, Сулакский каньон, это, конечно же, для всех обязательный к посещению. Сейчас там очень много разных смотровых площадок. Можно перемещаться с одной смотровой площадки в другую, и абсолютно разные виды везде открываются. Uh-huh. Вот, поэтому Дагестан, он весь сам как большая смотровая площадка, и Чечня, поэтому можно просто уехать в горы.
1: А вот про Чечню расскажите, вот, потому что я слышала, что какое-то вот, ну, нет, конечно, много восторженных отзывов я там слышала, но и слышала, что какое-то вот ощущение некомфорта и неуютности, когда въезжаешь в Чечню, возникает. Это правда или нет, такого не было?
0: У меня было так 4 года назад, когда я была в Чечне, такое, когда я ехала из Махачкалы на машине именно в Грозный по главной автомагистрали, и тогда нас брали интервью и проверяли нашу машину, и тогда я себя некомфортно почувствовала, потому что задавали некомфортные вопросы и проверяли сумки, как-то вот было прям неуютно. Проверяли, спрашивали наличие оружия, есть ли нож, ну и так далее и тому подобное. Вот тогда было неуютно. Плюс я тогда была в компании девочки, две девочки поехали в Грозный, это да, это было
1: некомфортно. Как-то не, вы так рискнули-то на машине, да? Лихие девочки.
0: Лихие девчонки, да. Вот, а тут я была в компании мужчины, поэтому чувствовала себя комфортнее, конечно.
1: Вот. Какое там отношение к мотоциклистам?
0: А вы знаете, первый раз в жизни я столкнулась с таким, что я, навигатор меня повел направо, я повернула направо, тут же меня остановили гайцы и сказали, а сюда нельзя, на мотоцикле. Это центральная улица, и там, да, висел знак, что мотоциклистам вход, въезд запрещен, к сожалению.
1: Да,
0: это был вот мой первый опыт, что мотоциклистам нельзя. То есть мотоциклистов там уважают, но запрещают им шуметь. Скажем так, то есть прямо на законном уровне. И там же я увидела, кстати, знак. Первый раз так увидела знак «Запрещено самокатом».
1: Очень хороший знак, я считаю.
0: Да-да-да, я там еще фотографировала его со всех сторон.
1: Скажите, а у Фабрицио не было проблем с как-то с визой, с допуском там?
0: А везде я была его переводчиком, потому что у людей было очень много, естественно, вопросов. Откуда, да, там мужчина из Италии с русской девочкой. На границе с Дагестаном нас, кстати, не очень тепло приняли ДПС, они подшучивали, говорили, что «А что ты русского не могла себе найти? Давай мы его развернем».
1: Ну, да,
0: привели,
1: да,
0: какого-то,
1: да,
0: ДПСника знакомиться, свататься. Я говорю, я в татуировках, вы мусульманин, мы не сойдемся. Ну, то есть вот такие вот шуточки были. Вот, ну ничего, за счет, я пыталась тоже как-то отшучиваться, и в целом все вопросы гладко проходили.
1: А что еще вот помимо Дагестана, Чечни, вот из русских городов, исконно русских городов, какие вы проезжали, что на вас тоже произвело впечатление, осталось в памяти, может быть?
0: Нас очень впечатлил Ростов-на-Дону. Мы получилось погулять по Ростову, заехали вечер, там прекрасно провели, очень такой облагороженный город, люди приветливые, как-то прямо впечатлил меня очень. Я бы там провела еще больше времени. Вообще в каждом городе есть что увидеть, есть что посмотреть. Везде хочется задержаться, но, к сожалению, такой ритм, темп, что приходится выбирать.
1: А вы строго уже себе наметили какое-то количество дней, которые вы можете пробыть в дороге?
0: Да.
1: Чем руководствовались?
0: Руководствовались мы работой, естественно, потому что работать нужно, денежку зарабатывать нужно.
1: Да.
0: Вот, тем более, если я, например, я работаю на себя, мне проще, да, с графиком, то мужчина у меня работает официально на компанию, и ему каждый свой выходной тяжело достается. Вот.
1: Все-таки хотелось бы еще немножко вернуться в Европу. Вы говорили, что Швейцария, Норвегия. Что там вообще интересного удалось? Я понимаю, что там, конечно, все интересно. Но что запомнилось больше всего, может быть?
0: В Европе у меня был очень разный и необычный опыт. Во-первых, начнем с того, что я путешествовала там на разных мотоциклах. Но самое запоминающееся было это тогда, когда мне удалось проехаться там самостоятельно. Мне дали мотоцикл не в аренду, а вот покататься для контента. Мне дали Hornet Honda, собственно, тоже Honda. Mm-hmm. Вот. И тогда мне довелось покататься по каньонам Франции, заехать в Сан-Тропе, выпить кофе. И это, конечно, для меня было что-то невероятное.
1: Я посмотрела у вас на страничке, посещение концертов какое-то зафиксировано, рок-концертов.
0: Рок-концерты, это у меня вот марафон был этим летом, да. Так получилось, что я случайно, спонтанно оказалась на трех очень классных концертах. Я была на концерте Металлики, на концерте Линкин Парк. Это тоже целая отдельная история. И
1: это уже с их новой вокалисткой.
0: Да, с новой,
1: да?
0: Вокалисткой. Она, конечно, лапочка, я в восторге. Для тех, кто не любит и хейтит новую вокалистку, нет, я считаю, что у Линкин Парк сейчас вторая жизнь, и очень круто, что они продолжают выступать, нести музыку в массы.
1: И Зак Вайлд у вас там еще был?
0: Вы знаете Зака Вайлда?
1: Ну, у нас рок-радио.
0: Вау. Да-да-да. Я хоть и не слушаю, да, много Black Label Society, но как-никак посетить, увидеть такого легендарного гитариста и гитариста Оззи Осборна, который еще и в Пантере сейчас выступает, для меня просто было must-have.
1: Да, когда-то они и к нам приезжали все, но нам тоже посчастливилось в наши старые годы когда-то здесь побывать. Но теперь только остается жить воспоминаниями и надеяться на то, что когда-нибудь они еще посетят и будут не настолько стары, как, скажем, Rolling Stones или Paul McCartney, для посещения с концертами России. Напомню, что сегодня в студии у нас была Катерина Тессель, мотопутешественница. Вы ведете свой блог, как я понимаю.
0: Да, стараюсь выкладывать, монтировать видео.
1: Вы есть и ВКонтакте, и, наверное, в этих сетях, которые у нас запрещены.
0: Там, и в них самых. Это,
1: в них самых. Так что ищите и найдете. Кстати, вот последний вопрос. С петербургскими какими-то мотосообществами вы сейчас, вы говорили, вот Dream Team, да? И еще как-то общаетесь с кем-то, дружите, может быть? Не было ли желания вступить в какое-то из сообществ?
0: Ну, я прекрасно отношусь там к сообществу с мотобратаном, да, для меня это тоже большая часть моей жизни. Я благодарна ребятам за то, что они ввели тоже меня, научили кататься, кстати, благодаря ним я научилась кататься.
1: Поэтому... Это учебные проезды, да, заезды?
0: Да, прохваты. Здорово. Тоже большая часть моей жизни. Но, тем не менее, я больше такой человек, который любит сам по себе, узким кругом.
1: На работу ездите на мотоцикле? Я знаю, сюда вы приехали на мотоцикле.
0: Да, на работу на мотоцикле.
1: По городу, потому что я знаю, что есть великие мотопутешественники, которые проезжают там тысячи километров, но по городу они не любят ездить на мотоцикле.
0: Ну, для меня это такая зарядка. На мотоцикле поездить по междурядью, объехать пробки. Ты так чувствуешь себя мобильнее.
1: Спасибо вам, что выбрались. Интересно и приятно было вас послушать.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Напомню нашим слушателям, Катрина Тессель сегодня здесь была в студии. Большой привет вашей маме.
0: Мама, привет.
1: И до встречи, всего доброго.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: Счастливо.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Да ты с ума сошла.
4: Да первые лужи.
5: Это же так страшно.
3: Мувитон.
6: Куда тебе такой мотоцикл?
7: Куда ты поедешь на нем?
6: Возьми себе попроще.
8: На кухню.
6: Полезла она на мотоцикл.
9: Как ты будешь на нем ездить?
10: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Привет всей аудитории, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин, и я с большим удовольствием представляю замечательную, несравненную Галю Ладогу. Галина, приветствую, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Мы сегодня, естественно, посвятим все ближайшие три часа рассказу о фестивале Балтик Ралли в руководстве, вернее, среди организаторов, но среди организаторов одно из руководящих мест, вот я выкрутился, занимаешь ты по своему какому-то сектору в подготовке. И понятное дело, что об этом мы и будем говорить. Но прежде чем мы начнем, мы споем славу Игорю Ивановичу Щербакову, который сегодня народился на свет много лет назад. И на радость всей публике, вот кто бы что ни говорил, есть фактическое подтверждение величия этого человека. Это замечательный фестиваль «Балтик Ралли». И пожелаем ему... Чего ты молчишь-то?
1: Я жду, когда вы скажете.
0: А, когда я закончу, да?
1: Конечно,
0: ага.
1: Конечно.
0: И пожелаем Игорю Ивановичу Щербакову, бессменному организатору сначала фестивалей Harley Days в Петербурге великолепных, затем родившего и воспитавшего, уже ставшего взрослым, фестиваля Балтик Ралли в городе Выборг. И будьте здоровы, красивы, богаты, сыты, что еще состоятельны, это я уже сказал. В общем, всяческих успехов и любим и обнимаем. Это я сказал, да, теперь ты.
1: Да, я тоже хочу поздравить нашего любимого, уважаемого Игоря Ивановича Щербакова и от лица нашей дружной, офигенной, офигенного коллектива, от наших ребят с мотопробегов Владивосток-Выборг, от ребят с пробегов Южной колонны, Мурманской колонны, Белорусской колонны. Я думаю, что они на меня не обидятся, потому что я от их имени. Игорь Иванович, мы вас очень любим. Желаем вам здоровья, желаем вам терпения, желаем, чтобы все ваши желания, все ваши задумки сбывались, и за то, чтобы мы могли еще долго-долго встречаться, и мотофестивалей было много, и чтобы у вас на это хватило и здоровья, и терпения, и сил, а и идей, и задумок у вас хватит, это точно. Мы вас очень любим, и держитесь.
0: Ну, мне кажется, замечательно и достаточно. Игорь Иванович учел наши пожелания, надеюсь, и отправился их воплощать в реальность. Ну, давай вернемся к фестивалю. Если кто не знает, ну, такие тоже люди есть, есть первосезонники, ребята, есть люди, которые неожиданно попадают в мотодвижение. Наверняка среди твоих знакомых тоже кто-то когда-то вот, ну, неожиданно покупал байк и становился мотоциклистом, ну, иногда с удивлением для самого себя. Вот для этих людей, которые впервые, которые не были еще на Балтик Ралли, хотелось бы сказать, что Балтик Ралли это, тут я ставлю двоеточие, расскажи, пожалуйста, что это такое?
1: Ну, Балтик Ралли это самый крутой, самый большой, самый интересный, самый разнообразный мотофестиваль, на который приезжают гости. Он уже международный, к нам в этом году приезжает много иностранных гостей. Многие гости из стран, которые закрыли с нами границу, не считая уже о дружественных странах, которые к нам приезжают каждый год. И у Балтик Ралли потрясающая совершенно команда организаторов. И вот на самом деле эта команда организаторов, у нас нету секторов. У нас все занимаются всем, все участвуют во всем. И это очень важно, очень интересно. Ну, то есть у меня в жизни такого никогда не было. И это очень продуктивно на самом деле. Поэтому фестиваль получается такой интересный, потому что все заточены исключительно на результат, и все работают прям с большой любовью и к Игорю Ивановичу, и к тому делу, которое они делают.
0: Да, спасибо большое, что не объяснила. Давай снова. Это событие, то, что ты рассказала, какая ты замечательная, и никто не спорит с этим, да. Но сам по себе фестиваль — это трехдневное событие,
1: да.
0: Которое... Ну, вот, вот про это расскажи.
1: Да, это трехдневное событие, которое... Даже четырехдневное событие, которое происходит. Начинается он с четверга. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Значит, начинается он с приветственной вечеринки, которая пройдет в яхт-клубе «Лавала». Вот, это будет первое событие, которое там будет. Потом будет потрясающее событие. Это патриотический парад, который пойдет на поле Пасхина. Вот «Бессмертный полк», «Бессмертным полком». Потом...
0: Это ты все про пятницу, про первый день говоришь?
1: Нет, нет, нет, это уже вообще, второй да. день.
0: Так, так.
1: Второй ага, день. Да, ага. Потом у нас будет наш любимый парад на финскую границу, который мы очень любим, прежде всего потому, что там очень красиво и безумно красивая трасса, безумно красивая природа. И очень нас всегда поддерживает то количество людей, жителей прилегающих территорий, которые нас встречают с флагами, с музыкой. Мы понимаем, что мы им тоже дарим праздник. Вот. Ну, плюс у нас потрясающие концерты. И у нас...
0: И ты взяла с нашего стола рекламный проспект фестиваля.
1: Ну, у вас они такие устаревшие. Ну, потому что как бы я теряюсь. Так много вопросов ты задал, мне нужна шпаргалка.
0: Давай я за тебя отвечу. Хорошо. Друзья мои, значит, три дня практически во время прекрасной погоды. Всегда очень везет с погодой. Тьфу-тьфу-тьфу, я специально в сторону плохих сил сейчас так отплевываюсь. Но, как правило, это чудесные, теплые три дня, которые проводит народ в основном на площади, на которой все это проходит. Это рыночная площадь, старинная, средневековая, булыжник, который помнят, наверное, еще всяких стрельцов, может быть, татаро-монгольцев каких-нибудь, я не знаю, там. Ну, прямо это вот такое настоящее и очень древнее. Очень красиво все внутри оформлено. Стоит огромная сцена одна. Плюс есть сцены, ну, там, второго, что ли, плана. Не значит, что хуже. Да. Например, те же хулиганы ставят свою сцену. Может быть, мотобратан поставит и так далее. Собираются представители мотодвижения со всей страны. Уж северо-запад точно весь. И мотоклубы, и фрирайдеры, и их прекрасные девушки, и куча горожан, и множество разных торговцев едой. Все горячее, вкусное. Можно объесться мясом, опиться пивом, обслушаться музыки, обнять друзей. Вот, пожалуй, последнее, обнять друзей, это прямо вот для этого предназначено, потому что с некоторыми ты видишься вообще только там и видишься да. раз в году, потому как много друзей живет в разных местах, в других городах и так далее, и так далее. В прошлые разы у нас еще ехали колонны из разных мест, там из Владивостока, с юга, все это рекламировалось, шел промоушен этого всего. В этом году, может быть, с этим будут какие-то определенные там помехи вследствие бензиновых проблем и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, ничто не умаляет общего настроя. Мы все там соберемся, все с вами увидимся, надеюсь, и произойдет это буквально уже через 2 недели. Ну, вот не в этот уикенд, который наступает, а в следующий. Правильно я излагаю?
1: Да, да, все правильно.
0: Теперь давай, добавляй, поправляй меня.
1: Так, ну, действительно, фудкорт у нас замечательный, очень вкусный, и мы каждый раз пытаемся его улучшить и сделать так, чтобы там было самое разнообразное меню, чтобы там было больше здоровой пищи, не только все жареное и жирное, но чтобы было что-то еще и полезное. Вот, мы
0: то есть, погоди, значит, байкеры бородатые тут говорят, слушайте, есть у вас что-нибудь постненькое, кефирчик?
1: Ну, кефирчик нет, но чтобы было больше овощей, на самом деле байкеры...
0: Ну, это правильно, правильно.
1: На самом деле байкеры уже совсем не такие. Это они изначально, когда эта идея была взята, взаимствована из американской культуры и истории, естественно, они ели хот-доги и прочее. Сейчас они уже хот-догов и гамбургеров наелись, следят за своим здоровьем. У нас очень много байкеров, которые нольпроцентники, то есть не пьющие байкеры. Это не умаляет их достоинства ни в путешествиях.
0: Как байкеров, да.
1: Да, как байкеров. И у нас даже сейчас больше... Большинство байкеров больше заточены на то, чтобы путешествовать с семьями. То есть это вот, опять-таки, это далеко ушло от вот той байкерской культуры, которая была раньше. Сейчас с женами, с детьми, и это очень хорошо. И у нас, кстати, в этом году на Baltic Rally будет возобновлен клуб знакомств. И это мы стараемся сделать.
0: А такое было?
1: Ну, а были попытки, да, но не очень. Я тогда этим не занималась, а в этот раз Игорь Иванович меня уболтал, у него есть дар убеждения, как бы я ни сопротивлялась, и я, в общем, согласилась.
0: Подожди,
1: с этим.
0: Это клуб знакомства тебя с разными людьми?
1: Нет, нет, нет. Я там как руководитель, и я не могу себе позволить так пользоваться своим служебным положением. Да, и к тому же, ну, как бы наоборот, я подожду и, наверное, обзвоню своих дорогих друзей, мальчиков, которые я знаю, что они не в браке, это обязательное условие. Вот, и девочки тоже у нас должны быть не в браке. Мы за то, чтобы создавать новые семьи. Мы за то, чтобы у нас было больше свадеб на Балтикралле. Всем известно, что мы делаем свадьбы на Балтикралле. Мы делаем, помогаем мальчикам сделать предложение девочкам на сцене нашего мотофестиваля. А мы за семьи. И вот этот клуб знакомств, он тоже именно для этого. Вот, не знаю, мы очень стараемся, чтобы это было все достойно, прилично, интересно, хорошо. А первый раз стараемся, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что получится. Уже начинает выстраиваться. Если я сначала переживала, но сейчас прям начинает выстраиваться.
0: То есть, погоди, значит, получается, что мотоциклист некий может познакомиться прямо на фестивале с какой-то девушкой и сказать ей: слушай, ну вот ты вот легкая на подъем, пошли поженимся на сцену.
1: Ну
0: да?
1: Нет, конечно, не так это все, мы так утрируем. Нет, ну это просто для того, чтобы людям было проще. Проблемы уже существуют, наверное. У меня такой проблемы нету, потому что вокруг меня крутые мальчики, крутые девочки, но люди разные бывают, и у кого-то могут быть такие проблемы, мы просто им помогаем это сделать, а дальше они уже сами. Для нас главное, чтобы это не ушло в какую-то некрасивую сторону. А вот если это все с уважением и с достоинством, то почему бы и нет?
0: Окей. Что будет в этом году такого, чего раньше не было? Хотя, может быть, это не обязательно даже и делать.
1: Ну, вот этот вот мотоклуб, как бы, это самый клуб знакомства, наверное, он все-таки состоится первый раз. А так, ну, у нас вторая очередь мотопарка мира. То есть, ну, это тоже выдающее событие. Оно, конечно, было первый раз, но оно не было таким грандиозным. И тоже, как всегда, было много проблем. И изначально, как бы, мы даже не понимали, что из этого получится. Но сейчас мы понимаем, что это просто грандиозное какое-то событие происходит. Этот мотопарк превращается в какой-то гигантский, очень крутой парк действительно мира и мотоциклистов. Там уже ведутся работы.
0: Не понимаю, расскажи, о чем речь? Что за парк? Где? Что? Как?
1: Это на поле Пасхино.
0: Так.
1: В прошлом году мотопробег со всей страны вез землю для того, чтобы собрать ее всю на поле Пасхино. Там находится памятник этому самому командиру, который за этим, то есть из камня он сделан, и сделал его наш друг, ну не наш друг, а это мотоциклист был, вот, своему отцу. Этот отец за этим камнем прятался, когда отстреливался и когда звал всех на в атаку. То есть это такое событие в то время, вернее, в недавнее время еще замалчивали этот сюжет.
0: Это финская война.
1: Это финская война, да, она достаточно сложная и не самая... в общем, там погибло очень много людей, тысячи буквально людей погибло, очень много техники погибло. Эти фотографии у нас все есть, это очень интересный такой момент, и его замалчивали. И вот сейчас, благодаря мотоклубу ОС, который нам предложил эту ситуацию, это все развивается прям семимильными шагами.
0: То есть будет большой мемориал, или он уже там есть?
1: Ну, он уже есть. Сейчас происходит строительство второй очереди. То есть... благоустройство. В этом году тоже будут стелы закладываться. Там будут парковки, будут открываться новые памятники. Ну, это прям большая такая история. Эта информация, она вся есть у нас на сайте, можно почитать, это действительно очень интересно, очень красиво, и ну, прям понимаешь, насколько это грандиозно все происходит. И это действительно сделано, конечно, с поддержкой Ленинградского правительства Ленобласти, но идея-то была народная. Поэтому, ну, это выдающееся событие.
0: Мы вот для тех, кто смотрит трансляцию, запустили видео с прошлого фестиваля, с прошлого года. Ну, тут много пересечений. Просто чтобы те, кто не знают и не были ни разу, чтобы просто посмотрели и попробовали ощутить атмосферу вот этого события. Давай тогда. Значит, у нас будет обязательно патриотическая составляющая.
1: Да.
0: То есть она всегда присутствует там.
1: Да.
0: Но помимо этого, для обыкновенного такого просто удовольствия, у нас будет замечательная музыкальная программа. Расскажи, кто, кого ждем, так сказать?
1: Ну, мы
0: и
1: ждем.
0: В какие дни?
1: Мы ждем Гарика Сукачева. А Гарик Сукачев у нас... Вот я забыла эти самые...
0: Ничего, ничего.
1: Устаревшие. Подсказывай мне, по каким датам, потому что я зациклилась на своих этих самых делах ежедневных.
0: Мы можем упростить ситуацию, просто продекларировать, что будут замечательные музыканты.
1: Да, будут замечательные музыканты. И я сейчас даже скажу, когда и кто будет.
0: Давай, да,
1: сейчас
0: конечно,
1: сейчас меня,
0: посмотрим.
1: Конечно, Игорь Иванович убьет за то, что я это не помню, но я просто не могу помнить такое количество.
0: Надеюсь, не убьет. Мы же его поздравили с днем рождения. Кстати, можно пока Галя ищет, еще раз напомнить публике. Друзья мои, кто лично знаком с Игорем Ивановичем, можете отправить ему смс дружбы, так сказать, и поздравить с днем рождения. Еще раз напомню также, что в гостях у нас Галя Ладога, одна из организаторов этого фестиваля, который пройдет через две недели, в следующий уикенд. Мы еще проще поступим с тобой, прежде чем мы вернемся уже с рассказом непосредственно о сет-листе, так сказать. Послушаем немного музыки на нашей волне, что-нибудь такое хорошее, яркое и бодрое. Будьте с нами, друзья мои.

0: Группа AC/DC на волне радиостанции Моторадио. Это не значит, что именно они будут, хотя, вроде говорят, будет трибьют группа. Но не знаю. Основные хедлайнеров мы, наконец, с Галей нашли. Нашли, да?
1: Да,
0: итак, у нас будет 4 дня, музыка там будет все время, и, соответственно, в каждом из этих 4 дней есть свой супермузыкант.
1: Да,
0: да. Рассказывай.
1: Так, ну 24 числа у нас в пятницу Гарик Сукачев.
0: А
1: в четверг Гарик Сукачев у нас как гость приезжает в Лавалу. А 25 числа у нас Олег Газманов. И 25 же Чиж.
0: А 25-е это суббота.
1: Это суббота, да. И воскресенье 28-го у нас ва-банк.
0: Это Скляр, по-моему.
1: Да, это Скляр.
0: Так.
1: Да.
0: Так что, друзья мои, напомним теперь о вкусном. В смысле, не вкусном, а о преимуществе замечательном по сравнению с другими фестивалями. Вход бесплатный. И вы можете послушать этих людей, билеты на концерты которых стоят дорого, послушать их абсолютно на халяву. Я в хорошем смысле это говорю, конечно, нельзя такие слова употреблять, но так и есть. Бесплатно, вот правильно, да?
1: Да, да, да, бесплатно, но тем не менее у нас есть, конечно, платные опции. Те, кто захотят получить больше комфорта, быть ближе к сцене, то они могут заплатить какую-то денежку и получить место либо в ресторане, моторестаране, либо в VIP-зоне.
0: То есть где поближе и где лучше видно, и вот они прямо вот
1: да,
0: они все,
1: да? Если вы видите, что у нас появилось много каких-то платных опций, это не значит, что у нас уменьшились бесплатные опции. Бесплатные опции, все, которые были у нас, вход на Балтик Ралли, вход в зону гостеприимства мотоциклетов, вход в мотокафе для байкеров и для мотоциклистов. Это все как было бесплатно, так и остается. Но для того, чтобы для тех людей, которые хотят, готовы заплатить и хотят большего комфорта, вот появились такие опции. Плюс
0: окей,
1: у нас остались бесплатные экскурсии, как и были всегда, но у нас появились платные экскурсии. Но они и раньше была часть, но просто сейчас их стало больше.
0: Слушай, ну вот такой не очень, может быть, корректный вопрос. Есть люди, которые думают так: ну чего, я уже был на Балтик Ралли, я уже примерно себе представляю, и тащиться в этот Выборг будет все то же самое, наверное. Вот что бы ты таким людям сказала?
1: Ну, не то же самое будет. В этом году будет очень много всего интересного. Не то, что... Меняются же клубы, которые представляются, меняются мастер-классы, которые делаются. У нас все время что-то меняется. И потом, ну как можно? У меня старые друзья, надоело мне с ними видеться.
0: Да, да, да.
1: Как бы, давайте-ка я пойду где-нибудь без старых друзей побуду. Это же еще и встреча. Мы и хороши тем, вот эти мотоклубы, что ты приезжаешь все те же самые старые любимые рожи, с которыми хочется не устало целоваться, обниматься, рассказывать, что у тебя прошло, где-то пожаловаться, поплакаться, где-то похвастаться. Вот весь смысл именно в этом.
0: Посидеть с ними, выпить, там, прохладительных напитков, да,
1: да,
0: съесть
1: или не чая.
0: Какой-нибудь вкусный,
1: да.
0: Я не знаю, хинкали какой-нибудь или какую-нибудь там сардельку гигантскую. Это же все будет?
1: Все будет.
0: В прошлом году было прямо так много всякой разной вкусной еды. О мотоклубах, если говорить, какие-то имена уже можешь назвать? Кто-то уже пообещал, что будет?
1: Ну, конечно, пообещал, кто будет. У нас, так...
0: Ну, Хоги будут точно.
1: Ну, у Хогов там отдельная сцена, не сцена, а у Хогов отдельный шатер большой,
0: да, да, да.
1: Отдельная зона, конечно, они там будут. Вот. Будут хулиганы, будут шарк-акулы, будут новые девочки-берегини, будут русский ветер. Ну, много клубов, я так не помню, на самом деле. Я с ними со всеми работаю. Это от того, что это моя ответственность, у меня так много информации, что она у меня просто влетает из головы. Мне вот нужно конкретно с этим человеком пообщаться. Я с ним общаюсь. А чтобы мне сейчас запоминать все эти клубы, ну, правда, простите.
0: Ты меня прости, да. Да, хорошо. Давай поговорим про нейтральное. У нас есть нейтральный, всегда любопытный такой момент. Это кастом-зона. Приедут красивые кастомные мотоциклы.
1: Да.
0: Алексей Марченко, наш Алексеич, замечательный. замечательный автор наш Моторадио, будет руководить, как и в предыдущие годы, этим событием. Что-нибудь по этому поводу известно? Приезжают ли какие-нибудь дизайнеры Харли Дэвидсона посмотреть, что сделали русские умельцы?
1: Вообще об этом не скажу. Слава богу, этой зоны я не ответственная. Вот слава богу, вот этим еще во мне нет. Поэтому то, что там будет, это точно. И то, что там будет много мотоциклов, и они будут крутые, это совершенно точно. Но у меня нет такой информации, потому что просто это мимо меня, этим занимаются другие люди. Я не могу всем, я и так почти всем занимаюсь, okay. Да, но вот такими вот нюансами я тоже не занимаюсь.
0: Больше не задаем провокационных вопросов, давай про бытовые вещи. Где мы там можно будет поселиться несчастному человеку?
1: В гостинице. В гостиницах есть номера. Номера, гостиница «Выборг». Сейчас, это вот сейчас... по гостиницам я могу все рассказать, что
0: говорят же, все куплено уже нет номеров.
1: Нет, номера у нас есть.
0: А, у вас есть,
1: да,
0: так, все понял.
1: Да, у нас для вас номера есть, так. Просто потому что мы знаем, где, чего и как. Это если бронировать самостоятельно, там могут быть какие-то проблемы. Но плюс проблемы бывают, часто ребята жалуются, когда бронируют жилье, а перед датой, перед заездом просто отказывает хозяин в жилье, потому что понимает, что у него вот на эту комнату конкретных претендентов еще 5 штук, и он может цену поднять очень сильно. У нас, по крайней мере, если цена есть, то она зафиксирована, и вы гарантированно будете жить. Вот. Естественно, цены дорогие, но я хочу сказать, что я была во многих мотофестивалях, и цены такие же везде. То есть сказать, что Балтик Ралли там какие-то немыслимые цены, нет. На всех мотофестивалях цены очень дорогие.
0: Одна и та же история.
1: Это понятно, конечно, что да. Все хотят заработать на этом максимуме. Я сама там, когда у меня там в Новой Ладоге какое-то мероприятие, то я тоже не прочь поднять цену на квартиру, которую сдаю.
0: А вот ты какая!
1: Ну а что делать? Это человеческий фактор. Понимаешь?
0: Слушай, последние две недели осталось до фестиваля. Есть какие-то прямо совсем такие вот горячие такие моменты, ну о которых можно говорить, о которых, да.
1: Это очень серьезный момент, но Игорь Иванович умудрился и договорился, что начиная от Москвы, у нас с бензином мы будем обеспечены с направления с Москвы и направления Псков до Выборга. И плюс у нас...
0: То есть человек выезжает из Пскова, имеет при себе какой-то QR-код.
1: Но вот сам механизм еще не продуман. Ага. То есть у нас есть гарантия того, что на заправках Татнефть бензин для нас будет.
0: Для нас это для людей, которые едут на фестиваль.
1: Да, для участников Балтик Ралли. Бензин будет, как это будет, то ли это будет промокод, то ли это будет какой-то другой механизм, пока еще не уточнено. Значит, и обязательно бензином мы обеспечиваем всех, кто в Выборге, для того, чтобы спокойно могли съездить на все мотопарады, которые будут, вот, и уехать домой. То есть с этим у нас все в порядке. Ну как в порядке? Не совсем в порядке.
0: А у тебя прямо сейчас ты так и лицо прямо просветлело. Уехать домой — это равно завершилось это ужасное событие. И вот прямо вот, ну всегда же хочется, чтобы скорее это уже вот...
1: Ну нет, я не знаю, как...
0: Для тех, кто работает на фестивале.
1: Да, да. Сейчас, конечно, тяжелое такое времечко, когда осталось совсем немного времени, и тебе кажется, что мы чего-то там не успеваем, и что-то надо срочно сделать, и как-то немножко это раздражает. Потом сам фестиваль, когда ты понимаешь, что как это вау, круто, опять-таки сменяется тем, что ты знаешь все косяки, и хотелось иначе, хотелось, чтобы будет лучше, получилось не так, как вы хотели. Это всегда бывает. Вот. И совсем тяжело вот тогда действительно, когда закончился фестиваль, потому что организм расслабляется. И вот тут у нас происходят сбои с организмом, потому что организм сказал: все, я все сделал, я расслабился.
0: Стресс снялся, да?
1: Да, и в прошлом году я разбила машину на этом стрессе.
0: Ну вот, ну, слушай, честно скажу тебе, вот со стороны глядя, с глазами гостя, события, вот эти все косяки, они вообще не видны, вот люди вообще не знают подноготной всей,
1: да.
0: И для них идет ровно все это, ведущий, который прямо там жжет со сцены. И все идет как по маслу, все накатанное, и участники шоу, там же будет будет, по-моему, бесконечное шоу. На сцене все время что-то будет происходить. От каких-то поющих монахов до выезжающих на сцену кастомных мотоциклов. Так ведь?
1: Так, так, так будет. Там все время будет движение. И я хочу сказать, что отличается наш фестиваль все-таки очень много тем, что безумное количество мероприятий проходит везде, на каждом пятачке. И потом только ты понимаешь, что ты многого не увидел, а что это было, а что это было. Как вот просто невозможно. И я, кстати, всем нашим друзьям, кто планирует ехать на Балтик Ралли, очень советую, ребят, пожалуйста, залезьте либо на страничку ВКонтакте, либо у нас есть каналы в Максе, у нас есть сайт. Пожалуйста, зайдите туда, изучите все, что у нас есть платное и бесплатное. Составьте себе список того, чего вы хотите, в чем вы хотите поучаствовать, чтобы просто потом не расстраиваться, что было чего-то классное, офигенное, а то вы туда не попали. Просто выберите то, что вам ближе, и то, что вы хотите. И тогда это мероприятие не пройдет для вас с потерями, с расстройствами.
0: Да, оно и так не пройдет. Оно даже ты вот даже просто приехал, сел посреди площади за удобную деревянную скамейку, объелся вкусной еды и смотришь, как мимо тебя ходят красивые люди во всех направлениях.
1: Любимая.
0: Играет музыка, да, каждый третий с тобой здоровается, или даже каждый второй. И для многих и этого достаточно, знаешь. Вот. А что касается экскурсий всяких разных, там ведь город сам по себе настолько интересен, он же средневековый, там что-то можно наверняка посмотреть.
1: Ну, экскурсии,
0: да,
1: там потрясающие совершенно, и я на одной даже экскурсии была, мне очень понравилось, там очень хорошие экскурсоводы, то есть, ну, это просто обязательно надо туда попасть. На информационном стенде у нас можно выбрать и записаться на бесплатную экскурсию, также можно купить платную экскурсию, у нас есть платные
0: поездки. А есть что-нибудь готическое такое, знаешь, с отрубленными головами, с какими-то...
1: Да, там стоит человек, который может одеть на тебя эти самые, забыла, как это называется, кстати, на голову, на руки, все это можно почувствовать. То есть вы варжане в этом плане молодцы, они предприимчивы, и я думаю, что такая возможность будет.
0: Слушай, что делать с детьми, кто приехал, с детишками?
1: Будет детская зона. Мы очень гостеприимны, и мы очень любим детей, и мы приветствуем, когда с ними приезжают. Мы помним, что детей много. У нас будет детская зона. А мотобратан будет, как всегда, раздавать детям вату. Поэтому, уважаемые родители, не забудьте отправить своих детей в зону мотобратана за вкусной ват,

0: Это можно я себе запишу? Ладно, чтобы осталось у нас на моторадио такие вот.
1: Ну, просто у моей дочки четверо детей, и я знаю, что это такое, поэтому, в общем, я думаю, что это будет большое подспорье все-таки для тех, кто приехал с детками.
0: Смотри, вот предыдущие фестивали многие славились совершенно шикарным фейерверком в последний день. Огромные такие снопы света взлетали над заливом. Это я не видел, я раньше обычно
1: это
0: выезжаю туда.
1: Офигенно.
0: Но говорят, что ну, действительно очень красиво. Что-то в этом году планируется или в связи...
1: Боюсь, что в связи не будет.
0: То есть такое вот, такая засветка,
1: боюсь,
0: она такая
1: да.
0: не очень...
1: Оно это с разрешениями очень сильно связано. То есть я думаю, что нет. Но Игорь Иванович, он всегда идет до последнего. Если вдруг получится, он сделает максимально все, что можно. Если есть хоть один шанс, что это было, он постарается это сделать.
0: Напомним Игорю Ивановичу, что у него сегодня день рождения. И
1: да,
0: что
1: Игорь
0: вообще-то
1: Иванович,
0: мы
1: еще раз поздравляем вас с днем рождения.
0: Итак, будет Газманов.
1: Будет
0: Чиж, будет замечательный. В общем, концерты совершенно полноценные, большие сеты, там, по-моему, ну, не меньше часа, если
1: ну,
0: не
1: там
0: больше.
1: Большие полноценные концерты, то есть наши хедлайнеры, они, конечно, молодцы. Они по полной выкладываются там.
0: Что можно будет с собой оттуда увезти? По памятную, ну, расскажи.
1: У нас будет в этом году, у нас просто потрясающий мерч. Настолько все хорошо поработали, насколько я привередливая вот к таким вещам.
0: Но ты вот сидишь сейчас в мерче.
1: Ну, это мерч, но это мерч как бы такой классический
0: Балтикралли. Тоже
1: хорошо, да. Вот. А будет еще много нового дизайна, будет много оригинальных вещей, и я прям очень советую в первые дни, буквально пока еще не разобрали все, сходите в палатку мерча, посмотрите, померите. Дизайн сделан офигенный.
0: Ну, намекни, это футболки, штаны, что это?
1: Это футболки, это платки, это банданы, это кепки,
0: то
1: это
0: есть
1: значки.
0: Верхняя часть тела, да?
1: Ну, до штанов мы пока
0: я в хорошем смысле, может быть,
1: да
0: не
1: нет,
0: знаю.
1: Нет, я тоже на самом
0: может,
1: деле...
0: кроссовки какие-нибудь,
1: нет,
0: там,
1: нет,
0: шорты?
1: Нет, это вот только пока по пояс.
0: Ага, хорошо.
1: Вот, я сторонница того, чтобы это ушло и на штаны, и прочее, но пока мне не удалось убедить Игоря Ивановича.
0: Пролоббировать.
1: На это просто не... Ну, у нас есть задумки, на самом деле, некоторые. Вот, и я сегодня хотела приехать уже в новой задумке, но погода на зло как бы оказалась не летняя. Вот, и Игорь Иванович не видел, я хотела ему сюрприз такой сделать, но Игорь Иванович сюрприз получит в другое время, когда будет действительно жарко. Вот, в общем, с мерчем у нас все очень хорошо будет в этом году, прям, если нас, конечно, не подведут производители, если они не подведут нас тканью, с лекалами, вот со всеми вот этими вот делами, и дизайны сделаны очень хорошие.
0: Ну, не подведут, я думаю, Игорь Иванович... сделать так, чтобы не подвели. Слушай, а что-то другое? Какие-то нашивки памятные, наклейки, сувениры, какой-нибудь там камешек мостовой площади?
1: Наклейки будут, нашивки классические будут, значки будут.
0: Вот, что ж ты молчишь?
1: Вот, значки будут новые, очень хорошие. Мы постарались, сделали старые значки. Потому что очень много было людей, кому просто не хватило в прошлом году значков. Поэтому вот, дорогие мои ребята, кто меня очень просил значки прошлого года, они будут. Поэтому тоже не забудьте сразу же пойти и купить их, а то вам их опять не хватит.
0: А будет ли для счастливых людей, для удачливых, какие-то розыгрыши, где будет можно выиграть мотоцикл Harley Davidson Street Glide? Я просто я сейчас пошутил.
1: Не моя зона.
0: Не в курсе дела.
1: Не
0: да?
1: моя зона.
0: Но может быть такое? Почему нет?
1: Ну почему бы не? У нас на Балтикралле может быть все.
0: Да да. Ой, слушай, кто будет на сцене помимо музыкантов? Я предполагаю губернатора, наверное, да?
1: Конечно.
0: Который выходит, по-моему, на сцену каждый фестиваль. Это уже пятый же у нас по счету получается, ведь, да?
1: Шестой
0: даже, да. То есть увидим.
1: Ну а как без да? губернатора, конечно.
0: Так.
1: Рамиль Алексеевич будет, все будут. Поэтому как бы все руководство будет, и это будет на открытии. Они все выйдут, все нас поздравят с открытием фестиваля. Обязательно поедут с нами на парад, который будет на границу, и на этот парад, который будет

0: бессмертный полк, который пойдет в, в мотопарк мира. То есть обязательно они с нами будут.
1: В общем, пока что вырисовывается картина хорошего, классического, обычного во всем своем великолепии фестиваля «Балтик Ралли». Я говорю сейчас в консервативном ключе для людей, которые едут и ждут, чтобы была музыка, еда, друзья и так далее. Вот эти вот основные компоненты, они будут, естественно, да, с небольшими, может быть, девиациями какими-то там плюс-минус.
0: Но он будет такой же классный, как всегда. Единственное, что не забудьте сами приехать туда. Вот как бы это для нас очень важно, потому что мы это делаем для вас, дорогие друзья, и нам очень хочется, чтобы все вы приехали, даже те, кто сейчас, конечно, переживает по поводу отсутствия бензина. Мы очень надеемся, что это как-то сложится и изменится к началу фестиваля, и вы все-таки передумаете, и те, кто даже авиабайкерами не захотел к нам приехать, просто сядут на мотоцикл и успеют к нам приехать.
1: Музыкальная пауза.

0: возвращаемся в эфирную студию радиостанции Моторадио. Напомню, что Галя Ладога у нас сегодня одна из организаторов этого события, которое мы, ну, искренне любим. И я вообще считаю, что это наше городское достояние, петербургское, вот этот фестиваль. То есть он выборгский,
1: ну,
0: да?
1: Ну, как бы Россия, все российское.
0: Ну, все, но, тем не менее,
1: международное.
0: Корни-то отсюда. Да. Вот, да. Я об этом. Скажи, пожалуйста, если будет плюс 30, как обычно, можно ли где-то пойти и упасть в реку?
1: Ну да, наверное, конечно, там же яхт-клуб, лавала, там же озера. Я думаю, что проблем не будет.
0: Ну, там есть набережная, но с набережной, по-моему, прыгать нельзя.
1: Вот я даже не знаю, где эта набережная находится.
0: Она там рядом, через дорогу.
1: Может быть, но у меня не было возможности туда пойти. Правда, даже мысли нету пойти искупаться. Но наверняка все это будет.
0: Потому что, действительно, если не будет ласкового ветерка и будет прямой...
1: Ну, вроде обещали всего 18 градусов.
0: Дай бог, да. Но практика показывает, что каждый фестиваль очень жаркий, да. Жаркие дни. Но это здорово по-своему, потому что все такие расслабленные, такие, я не знаю. По поводу еды, вернуться, если обратно, а есть какое-то блюдо фирменное, фестивальное? Какая-нибудь там сосиска Балтик-ралли?
1: Или хорошая идея. Хорошая идея, вроде как нету.
0: То есть пока
1: это
0: еще...
1: тогда надо, чтобы Игорь Иванович ее продумал, эту сосиску.
0: Да,
1: а
0: какой-нибудь...
1: Игорь Иванович, он педант. Он эту сосиску будет продумывать полгода. Она будет изумительная совершенно, потому что все, что он делает, все изумительное. Но это сложно.
0: Но фирменное блюдо было бы круто. Это вы подумайте, это я Игорь Иванович уже говорит.
1: Идея неплохая, как идея,
0: там,
1: Игорь Иванович.
0: Баклажан по-выборгски. Или там какой-нибудь действительно Балтик-ралли, там кокосовый.
1: Ну, может быть, какой-то, может быть, напиток какой-то, может быть, да. Но пока еще не до этого было, еще пока таких даже идей. Хотя у нас идей каждый раз очень много, но такой идеи не было, спасибо.
0: Вот, да, запишите там, кто слушает. Слушай, будут, я так понимаю, будут еще в порядке промо и рекламы собственной представлены всякие мотокомпании. То есть кто-то продает, кто-то ремонтирует, кто-то там в аренду сдает и так далее. Вот это все расскажи, что
1: тоже,
0: предполагается.
1: Тоже не расскажу, потому что, слава богу, это
0: рассказывай.
1: Не моя зона ответственности, я туда даже не лезу.
0: Ну, будут, дилеры какие-то будут.
1: Будут обязательно.
0: Можно купить, мотоцикл будет. Наверное,
1: В принципе, да. По крайней мере, договориться, это точно совершенно.
0: Ага,
1: точно совершенно. А индийские, я знаю, что будут мотоциклы. Наверняка китайские будут мотоциклы. Ну, я думаю, что мотоциклы будут все, которые можно. Ну, как всегда на Балтик-ралли.
0: Ага.
1: Поэтому...
0: Держите на контроле.
1: Конечно.
0: Я не знаю, как насчет все ли...
1: Экипировка будет.
0: То есть
1: как
0: можно
1: всегда.
0: Купить будет черепаху,
1: я думаю,
0: на
1: будет.
0: Себя какую-нибудь и так далее.
1: Да.
0: Слушай, не уверен, что всегда так было, но последние, по-моему, пара-тройка фестивалей точно шла прямая видеотрансляция. Можно было смотреть через интернет это событие. А может быть и не шла, но то, что была запись, это точно совершенно. Потому что работает несколько операторов, которые часть того, что они снимают в прямом эфире, отображается на огромном экране на сцене. И, может быть, это я к тому, что те, кто не приехал, не смог по каким-то причинам, смогут они потом посмотреть не просто любительские, там, например, наше моторадио, мы тоже снимем обязательно свой сюжет, но какую-то прямо с места событий.
1: Если она была, то вам нужно в следующий раз позвать режиссера. Вот он-то точно вам ответит на эти все вопросы, потому что я в курсе только тех...
0: А чего ты без него приехала?
1: А? А там мне режиссеры не дали. Потому что вот режиссер мне сегодня звонил и очень ждал, когда я с ней обсужу мои мероприятия. Потому что у нас режиссеры, они пишут сценарий, ну, как бы режиссируют все.
0: Понятно.
1: И поэтому сейчас они очень заняты. Поэтому как бы ничего сказать не могу. Но тоже хорошая идея. И в следующий раз нам нужно будет режиссера обязательно позвать. Они вам больше расскажут.
0: Да. Я предлагаю сделать эфир по следам фестиваля.
1: Да.
0: Потом. Да?
1: Да.
0: А у меня вопрос такой вот секретный. Вот когда все закончилось в 4 часа ночи на понедельник, когда уже все разобрали. Все прошло, слава богу, все вроде бы более-менее. Ты открываешь как, бутылку водки? Или шампанского?
1: Не пью. Нет, я вообще не пью.
0: Хорошо, окружающие что открывают на радость?
1: Я думаю, что они уже ничего открыть не могут. Уже все было открыто. Я думаю, что только кефирчик.
0: Ну, по-другому спросим. Что ты испытываешь, когда вот все закончилось, и оно вот такое непровальное было? Провальных не было пока. Ну, скорее всего, надеемся, будет в этот раз так же.
1: Ощущение пустой коробки.
0: То есть вот все. Желание все. Никогда больше не подходить.
1: Вы высосали всю энергию, но при том, я понимаю, что я получала кайф, пока у меня ее сосут, ну, эту энергию. Да. Вот, поэтому ощущение того, что время пройдено не зря, но сил просто нет. Вот, поэтому я думаю, что у всех так, потому что это очень энергозатратное мероприятие, подготовить такое. И вот сколько я знаю организаторов мероприятий, на самом деле они все такие, все, кто организовывают мероприятия, все очень сильно устают после того, как все.
0: Ну, устают,
1: прошло.
0: Я так понимаю, те, кто вкладывают душу именно. А, наверное, других у вас и не задерживаются люди.
1: Нет, у нас настолько потрясающая
0: сказать, извините,
1: команда.
0: Я с 8 до 8 и все, дальше я ничего
1: не делаю. Вот такого вообще нет. Все, мы сейчас работаем круглосуточно, мы сейчас работаем ежедневно, у нас нету, мы забываем поесть, попить и все остальное. То есть вот как садишься ты решать проблемы с утра, да, так только вечером, когда падаешь и уже голова не соображает, ты ложишься поспать.
0: А бывают люди, которые подходят к тебе и говорят: Галя, я все понимаю, я тоже организатор, там, ну, что-нибудь другого,
1: да,
0: например.
1: Да, конечно.
0: И прямо как мы...
1: А все организаторы все это понимают, конечно.
0: А простые люди нет, поэтому,
1: ну,
0: друзья...
1: Ну, слава богу, мы слава для богу, этого, да. Мы все стараемся делать для того, чтобы они этого не понимали.
0: Последнее, а что бы ты сказала людям простым, обыкновенным, не мотоциклистам, как бы ты замотивировала приехать? Или не замотивировала бы? Или, может быть, это отчасти горожанам выбор, которые, может быть, в этом году первый раз только собрались.
1: Ну, я думаю, что таких горожан нету. Они просто
0: тогда
1: вынуждены.
0: Выбор вычеркиваем.
1: Мы выбор в любом случае придет и есть. Это как бы без вопросов. Вот, и есть, оказывается, часть мотоциклистов, которые либо не знают, либо не ездили еще до сих пор на Балтик Ралли. Мне кажется, что эти люди, они живут в какой-то параллельной
0: реальности. Давай им, что им сказать? Что бы ты им сказала?
1: Значит, дорогие друзья, вам обязательно нужно побывать на этом мероприятии. Ваш мир перевернется. Вы поймете, что можно жить совершенно по-другому. У вас появится куча друзей, у вас не будет проблем, куда и с кем прокатиться.
0: А некоторые даже могут выйти замуж, но это вот как мы говорили об
1: могут,
0: этом.
1: Мы поможем вам выйти замуж и жениться. Мы поможем вам сделать предложение любимой девушке. Мы поможем вам познакомиться и найти свою вторую половинку. Мы поможем вам побеситься, потанцевать, выпить с родными друзьями, вкусно поесть.
0: Познакомиться с мотоклубами, с настоящими.
1: Познакомиться с мотоклубами.
0: Однопроцентными.
1: Может быть, вас в какой-то мотоклуб и соблазнят вступить. А может быть, нет. У нас очень много мотосообществ, которые не являются мотоклубами, и у них совсем другие правила. То есть, перспективы очень... И обязательно надо побывать. Обязательно надо побывать на Балтик Ралли.
0: Я бы еще усилил тем обстоятельством, что такое событие, оно всегда уникальное, хотя в основе лежит, ну, примерно определенная сетка, как и у всех, там, ну, музыка, там, еда и так далее. Но всегда это что-то такое, что уже потом не повторится. Это первое. И второе, оно проходит, это событие, раз в году всего лишь. Следующего ждать целый год, поэтому... Совет не делать глупости и не пропустить.
1: Да,
0: вот
1: обязательно
0: это.
1: Приезжайте.
0: Ну что, Галь, все, спасибо тебе. Да, отмучились, поздравили Игоря Ивановича. Большое
1: еще
0: привет,
1: раз, Игорь Иванович,
0: поздравляем.
1: С днем рождения.
0: Удачи фестивалю. Мы все там будем и все там встретимся. Спасибо, счастливо. Галя Ладога, на Моторадио.
1: Спасибо.
0: Пока.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
5: По поводу эндуриков, да, у нас сейчас очень большой ассортимент разных эндуриков. Я буквально сегодня вела переговоры, как их там у нас продвигать, выставлять, рекламировать и так далее. Тоже будем общаться с различными мотошколами, прокатами, фестивали, не фестивали, везде участвовать, все рассказывать. И поэтому и чинить мы это тоже умеем качественно, грамотно, и предпродажная подготовка. Мы не просто их собираем, мы их доразбираем, доделываем, смазываем, собираем заново и потом только отдаем клиенту.
0: И потом еще Анна делает круг почета вокруг, проверяет.
5: Вокруг столба. Рецепт.
4: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
6: Друзья, мы, организаторы фестиваля «Псков Дача Пати», приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. «Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех».
7: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте.
8: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. И, как всегда, по вторникам в 17 часов у нас в гостях «Санкт-Петербургские ведомости» с обзором событий петербургской жизни за последнюю неделю. Если даже вам кажется, что вы знаете все, что происходит в нашем городе, то наверняка узнаете что-то новое, как это делаю я каждую неделю, узнавая что-то новое. Александра Цуканова и Сергей Глезеров сегодня в студии. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, давайте удивляться вместе.
3: Ну, мы постараемся вас не разочаровать нашими новостями.
2: А даже и порадовать.
3: Нашим огромным объемом новостей, да. Как всегда, мы рассказываем о самом позитивном, что происходило в городе и происходит в городе. И причем наши новости, как всегда, не сиюминутные, а такого глобального масштаба, которые не вчера, условно говоря, произошли, которые дальше будут продолжаться. И начнем мы, как всегда, с того, что город развивается, город строится. И вот начнем с публикации, которая была в прошлый понедельник, которая называется «Василеостровская стрела». Рассказывает она о том, что набережная Макарова, которая на Васильевском острове, скоро станет гораздо более удобной для автомобилистов. Это огромная, большая история, которая продолжается уже много лет, что исторически так сложилось, что набережная Макарова оказалась разорвана на две части. Одна часть начинается от стрелки Васильевского острова, доходит немножко за Тучков мост, дальше она разрывается, и дальше продолжается ее второй кусок. Естественно, для автомобилистов это совершенно неудобно, тем более, что как раз в те места, где ее нет, они стали очень активно развиваться. Новые районы, новый торговый комплекс, новая, значит, инфраструктура, а набережной там нет, и поэтому приходилось постоянно эти места объезжать, и поэтому пробки возникали. Конечно, гораздо будет удобнее, если набережная Макарова станет абсолютно единой. Но для этого нужно еще будет проложить мост через реку Смоленку. Но в чем здесь была проблема? В том, что как раз там, где разорванный участок набережной, возникла стихийная зеленая зона, которую очень любили местные жители. И у нее даже было свое собственное название. Наверное, знаете эту историю, наверное, как по отзыву был такой. Она называлась «Заросли». Это действительно были зеленые такие заросли вдоль берега Малой Невы, куда люди выходили на пикники, на мангалы, куда выходили собачники выгуливать своих питомцев. Совершенно была вот такая вот очень, очень приятная зеленая зона, стихийная, неблагоустроенная. К сожалению, ей пришлось пожертвовать. Местные жители пытались ее отстоять и как-то изменить ракурс этой дороги, но, увы, это не получилось. Из-за этого стройка немножко была отложена, потому что разбирались, как вопрос этой зеленой зоны урегулировать. В результате, короче говоря, набережная пройдет все-таки в том месте, где она и должна была пройти. Будет построен новый мост через реку Смоленку. Ну и все-таки предусматривается, что когда появится там набережная, это будет и пешеходная зона вдоль набережной, и велодорожка вдоль набережной. И будет все-таки зеленая зона вдоль этой набережной. Предполагается, что будет посажено более сотни лип, почти столько же кустов можжевельника и другие виды кустарников и растений. Так что сказать совсем, что там все закатают в бетон, гранит и асфальт, все-таки нельзя. Там все-таки зеленая зона останется. Ну и главное, что будет большая сквозная набережная, по которой можно будет просто гулять от стрелки Васильевского острова и дальше прямо до Финского залива. Вот такое одно из вот больших таких строек, о которых мы рассказываем в нашей газете. И дальше передаю слово Александре.
2: Ну что же, продолжим наши замечательные позитивные новости. И несмотря на то, что уже такое достаточно послеобеденное время, все же предлагаю поговорить на нашу уже ставшую традицией тему немного о еде, о ее культуре, традициях и, в принципе, о рынке, как вообще там, в принципе, обстоят дела. «Кухня на вынос» называется наш следующий материал. И наш корреспондент утверждает, что рынок готовой еды растет ускоренными темпами. Но это, конечно, трудно было не заметить, потому что современному человеку, особенно работающему человеку, сейчас намного удобнее где-то в обеденный перерыв перекусить готовой едой, чем думать, как же взять, как же приготовить что-то заблаговременно, чтобы взять с собой на работу.
3: Может, вы успеваете дома готовить?
2: Признаться, дома я предпочитаю питаться все-таки домашней едой, но уже в рабочее время где-то могу себе позволить, конечно, приобрести готовую еду.
3: А если вот не было времени совсем приготовить домашнюю еду, ну вот совсем.
2: Тогда все-таки приходится брать еду на вынос, да, но все-таки стараюсь питаться не фастфудом, потому что все-таки полезнее для здоровья, а что-нибудь домашнее найти, ну, где-то в черте города, в городских кафе. К тому же возле нашей редакции их вполне себе много, да, в центре города нашего замечательного. Итак, в продолжении, какие же сейчас наблюдаются тенденции на этом рынке? Наш корреспондент рассказывает, что рестораторы не настаивали на том, чтобы полностью уравнять розницу и общепит. Что это значит? Возник некий конфликт между кафе, ресторанами и так далее с, как бы это удивительно ни звучало, супермаркетами. То есть теми супермаркетами, где продается готовая еда. Я думаю, каждый из нас хотя бы раз, приходя в магазин, замечал, что можно прямо здесь купить готовую еду, и где-то размещено несколько столиков в зале этого самого
3: можно
2: супермаркета.
3: Можно там даже покушать.
2: Абсолютно верно.
3: Есть такие.
2: Да, там и микроволновка сразу же тебе, и все, что захочешь. То есть
3: причем
2: такое
3: не только в каких-то глобальных таких магазинах, да, а даже в простейших магнитах и пятерочках.
2: Абсолютно верно,
3: есть.
2: Да, начиная от кофейных аппаратов, которые также вот за последние годы очень много появилось, завершая уже полноценным приемом пищи, которую можно прямо здесь купить.
3: Все на ходу, все на ходу. Пришел в магазин, купил, тут же съел, пошел дальше.
2: Все верно, сэкономил время и все по плану успевать. Ну, таков современный темп жизни, что же. И несмотря на это, кафе и рестораны, точнее их владельцы, были возмущены. Почему это супермаркеты очень неожиданно составили конкуренцию? Потому что действительно эта конкуренция есть. И к тому же владельцы тех самых кафе и ресторанов были, ну, также несколько возмущены. Потому что благодаря тому, что еда, по сути, здесь же и производится, нет как такового разделения между зонами. То есть не нужно арендовать отдельное помещение и так далее, оплачивать зарплату поварам, потому что это все и готовую еду для прилавков, и, грубо говоря, на вынос делают одни и те же сотрудники, то намного рентабельнее получается. Тоже такая конкуренция возникла, но как этот вопрос решился все-таки, а он решился, забегая наперед, можно будет прочесть в нашей статье. А я приведу еще несколько интересных цифр, немного статистики. Например, более трети респондентов, был проведен опрос как раз-таки на эту тему, регулярно покупают готовую еду в сетевых магазинах, как я уже говорила. Почти две трети россиян, а точнее 65%, покупают или заказывают готовые блюда на ужин преимущественно. Немного меньше на обед. А вот завтраки предпочитают заказывать совсем небольшое число россиян. Это даже менее 20%. То есть либо самостоятельно готовят, либо не завтракают в принципе. Вот, к примеру, я практически никогда не завтракаю, поэтому я также не вошла в это число. Итак, что же касается еще немного интересных цифр. Основной костяк потребителей готовой еды – это совсем не такая уж и молодежь, как можно было бы подумать на первый взгляд. Это уже люди постарше, точнее 30-35 лет, как раз таки это 56% потребителей той самой готовой еды.
1: Наверное, среди них и самое большое количество людей, страдающих ожирением.
2: Не исключено.
3: Его провоцирует готовая еда, вы хотите сказать?
2: Конечно. Но к слову, сейчас растет спрос на блюда, которые удобно есть прямо из упаковки, но тем не менее эта еда может быть, конечно, и полезной, то есть какое-то без определенных каких-то добавок и так далее, в том числе здоровое питание для спортсменов и, в принципе, всех, кто хочет следить за своим здоровьем, потому что еще буквально несколько лет назад какой-нибудь фастфуд можно было взять на вынос и абсолютно спокойно им пообедать, а сейчас уже и здоровое питание в том числе доступно в таком формате. Итак, существуют и региональные предпочтения. Например, в крупных городах вершины рейтинга – это легкие салаты и первые блюда, а также завтраки. А вот уже в регионах, особенно в городах с населением от 100 тысяч жителей, больший спрос на магазинный фастфуд. То есть это у нас наггетсы, бургеры, картошка фри и все тому подобное. Вот там как раз-таки, возможно, и встречается чаще ожирение, к сожалению. При этом классические салаты, например, оливье, также пользуются очень и очень высоким спросом. Почему? Достаточно сытно и вкусно. Например, что советуют специалисты, что касается употребления этой самой пищи? Купленную в магазине или доставленную по заказу готовую еду следует употребить в течение ближайших 1, максимум 2 часов. Разогрев может убить бактерии, но не уничтожить токсины, которые они уже успели выделить. То есть достаточно быстро, даже если еда герметично на первый взгляд упакована, все же рекомендуется достаточно быстро ее употребить. Самой безопасной тарой для готовой еды, к примеру, считаются контейнеры, запаянные пленкой. Ну, к слову, такие в основном сейчас и встречаются на наших прилавках. И как раз-таки они самые безопасные. Хотя некоторым экоактивистам может казаться, что такая тара может загрязнять нашу природу, но тем не менее, также перерабатываемый пластик в ней в том числе используют различные прогрессивные сети. Ну а раз уж мы заговорили о том, как у нас кушают люди работающие, что они предпочитают, предлагаю немного продолжить о кадрах. Стажеры под защитой называется наш следующий материал, и наш корреспондент рассказывает, что их статус, то есть стажеров, пока не закреплен официально в законодательстве, но у нанимателей все равно есть определенные обязательства. Какие? Давайте разбираться. Итак, в течение последних 5 лет петербургские работодатели увеличили количество стажировок аж в 4 раза. Например, с начала 2026-го компании опубликовали предложения для более 13,5 тысяч стажеров, обещая им вполне приемлемый заработок. Какой именно? Сейчас будем разбираться. Итак, какие же все-таки сферы у нас лидируют в рамках стажировок? Конечно, это домашний и обслуживающий персонал. Как мы уже, кстати, говорили в предыдущих эфирах, в этой сфере насчитывается более 3000 вакансий для стажеров, а это целых 16% от общего рынка.
4: А ну, что непосредственно такое домашний персонал?
2: Например, помощники по хозяйству, в том числе это могут быть, да, но обслуживающий персонал — это, конечно, уже официанты и так далее, то есть, например, сотрудники сферы общепита в том числе. Далее на втором месте, к слову, медианная зарплата в этой сфере 94 тысячи рублей. То есть вполне приличная сумма. Я повторюсь, это для стажеров, то есть не для людей, которые на постоянной основе работать планируют на этом предприятии, а те, которые приходят туда на определенный краткий период.
4: Пойти, что ли, постажироваться куда-то за 90 тысяч?
2: Можно, почему бы и нет. Итак, на втором месте у нас стоит сфера транспорта, логистики и перевозок. Там уже 2500 вакансий, но и зарплата выше, это 133 тысячи, между прочим. Замыкает тройку рабочий персонал. В этой категории стажерам предлагают около, ну, тех же приблизительно 2500 мест с медианной зарплатой 104 тысячи. То есть вполне себе приличный оклад, особенно если человек планирует подработку на лето, то можно, в принципе, неплохой бюджет накопить благодаря таким незамысловатым подработкам. Но все же, к сожалению, иногда работодатели все еще не рассматривают стажеров как каких-то специалистов, а стажер стажеру рознь, как говорится, и считают, что им не обязательно платить в полной мере, и некоторых можно себе позволить ограничить в трудовых правах. Это, конечно же, очень большое заблуждение. И вот здесь у нас в статье есть комментарий специалиста, что для стажеров они имеют право абсолютно на все те же самые льготы, которые есть у обычных работников этого предприятия и положены по трудовому кодексу. Итак, Как я уже сказала в начале, планируются некоторые изменения в законодательство. Ну, во-первых, прописать понятие «стажер» как официально закрепленное, прописать права, обязанности и так далее. И предлагают специалисты стажировкой считать работу по срочному договору, который можно заключить не позднее года после завершения всего обучения. То есть есть определенный срок, когда ты можешь стать стажером, и через 5 лет после окончания университета, к примеру, уже стажером не получится стать. Далее, при оформлении со стажером срочного договора в его отношении действуют все те же самые льготы и гарантии, предусмотренные профильным законодательством, ну, в той сфере, в которой он планирует трудиться. Итак, занятые в таком формате работники хоть и являются временными, но ущемлять их права точно никак нельзя. Это подчеркивают еще раз специалисты. Ну и продолжение нашей кадровой темы, наш следующий совсем кратенький, но достаточно интересный и увлекательный материал называется «Женщины летают чаще». И речь будет совсем не о самолетах и не о путешествиях. Итак, жители обеих российских столиц демонстрируют наименьшую в стране верность первому в их жизни работодателю. В среднем они трудятся у него чуть больше 4 лет. То есть на самой первой работе, ну, как правило, не более 4 лет, но, конечно, в зависимости от региона это число у нас отличается. Об этом поговорим немного попозже. К примеру, в крупных городах рынок труда более динамичный. Ну, как минимум, это обусловлено тем, что приезжает много студентов, они ищут себя, они пытаются построить карьеру и так далее. Это как раз-таки такую определенную динамику и обеспечивает. А в регионах уже динамика, конечно же, у нас поменьше. Итак, продолжительность работы на первом месте трудоустройства ожидаемо растет по мере взросления. То есть, чем старше становится человек, тем, как правило, дольше он задерживается на определенном месте. Ну, потому что, как минимум, он уже знает, чего хочет и какая сфера деятельности ему нравится и по душе.
3: Вот наши родители приходили на одно место и всю жизнь там работали, да? А сейчас прыгают с места на место. Но
4: так еще даже не
3: разные
4: только
3: модели поведения,
4: а даже еще и профессию зачастую меняют.
2: Конечно, да. Конечно. И возраст этому уже давным-давно не помеха, никогда не поздно. Если вдруг сфера разонравилась или что-то новое появилось и понравилось, почему бы и нет? Да, но тем не менее. Итак, чаще всего, как я и обещала, немного статистики. На первом рабочем месте трудятся жители Забайкальского края. Дальше уже Архангельская, Магаданская область. Дальше, в общем, чем центральнее к центру России, тем меньше сотрудники задерживаются на том самом легендарном месте работы.
4: Выбор больше, наверное.
2: Конечно, конечно. Даже в одной и той же сфере можно разные направления попробовать и уже перемещаться в зависимости от того, чего требует твоя душа. Итак, а мы продолжаем.
4: А может быть, сделаем небольшую паузу?
3: Сделаем.
2: Давайте.
3: Паузу.
2: Давайте.
4: Небольшая музыкальная пауза.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Продолжаем наш разговор с редакцией «Санкт-Петербургских ведомостей». Сегодня Сергей Глизеров, Александра Цуканова в студии. И обзор интересных событий нашей городской жизни, и не только городской жизни, а вообще российской жизни, порой даже и зарубежной жизни, здесь, в студии, ну, исключительно без плохих новостей мы стараемся обходиться как-то.
2: Спасите вам.
3: И да? Мы рассказываем. И мы рассказываем только о том, о чем было написано в нашей газете.
2: Да. Безусловно. Да.
3: И мы об этом уже начинали разговор в прошлый раз, неделю назад, и хотелось бы продолжить о том, вот такие основные городские новости, которые важны для многих дачников-садоводов. И мне уже приходилось рассказывать о том, что отныне пригородные поезда северного направления, которые идут в направлении Волховстроя, Пупышева, Невдобстроя, Кириш и МГИ, будут стартовать не с Московского вокзала, а со станции Рыбацкая. И вот у нас большая статья, которая об этом рассказывает. Действительно, это такое большое изменение, которое затронуло очень многих людей, которые пользуются дачами в этом направлении, которые пользуются пригородными электричками. И действительно, для них это некое такое вот изменение жизни, поскольку приходится менять, ломать свои привычки, которые уже устоялись годами. Но здесь мы рассказываем о том, что, в общем-то, навстречу идет и метрополитен, и железнодорожники, то есть все делают свои шаги, чтобы минимизировать неудобства и ввести все это в хорошее русло. В частности, метрополитен увеличил интенсивность движения на Невского и Островской линии 23 до 27 пар поездов в час, потому что там действительно были большие интервалы между поездами на этой линии, поскольку теперь туда ездят больше людей, то поезда ходят чаще. Усилено движение трамваев и автобусов, которые ведут к станции Рыбацкая. И в самом вестибюле станции метро Рыбацкая для увеличения пропускной способности установили дополнительные турникеты и сделали дополнительную, более расширенную, более понятную систему навигации. И, значит, свой вклад внесли и железнодорожники, поскольку им пришлось в кратчайшее время переустроить фактически промежуточную станцию, а Рыбацкая действительно была промежуточной станцией, в станцию, скажем так, вокзального образца, с которой поезда уходят и уходят. И это тоже потребовало достаточно больших изменений, но вот эта история вся уже продолжается с 1 июля, со временем это должно все уже войти в некую новую привычку, но вот так вот жизнь меняется у нас на глазах. И следующее, о чем хотелось мне рассказать, завершается тоже вот такой вот большой мегапроект, но об этом мы чуть-чуть дальше, а мы продолжим тему метро. Публикация у нас называлась «Не зарастет народная». Народная, естественно, в кавычках, потому что речь идет не о тропе народной, про которую Пушкин говорил, да, а здесь идет речь про станцию метро Народная, которая должна наконец-то уже в 2030 году, ну, 4 года осталось немножко уже подождать, должна наконец-то появиться в Ленинградской области, в городе Кудрово, в тех новостройках, которые расположены за Невским районом. Причем многие помнят, что название станции метро Народная было на схемах метро еще 80-е годы, как конечная станция после улицы Дыбенко. И даже здесь рассказывается о том, что еще в 70-х годах она была уже запланирована, и когда открыли станцию метро улицы Дыбенко, стали дальше туннели прокладывать, и должна была уже появиться эта станция чуть ли не в конце 80-х годов. Но тогда все это отложилось, эти туннели были законсервированы, и тогда, собственно говоря, еще не было тех самых новостроек, ради которых должна была и появиться эта станция метро. Поэтому непонятно, кого она должна была обслуживать. Но с начала 2000-х годов, на протяжении вот последних 20 лет, действительно, между между новостройками Петербурга и кольцевой автодорогой, а сегодня уже вплотную, когда вы проезжаете, видите, как этот город все растет, растет, расширяется и расширяется, возник огромный новый город. Огромный новый город Кудрово с новыми улицами, площадями, парками, с торговыми комплексами, инфраструктурой полностью. Действительно, жителям этого нового города им приходится добираться до станции метро улицы Дыбенко. И им эта новая станция, которая в планах перспективных раньше называлась Народная, она просто нужна как воздух. И вот предполагалось, что она будет открыта в 25-26 годах, пока это все откладывается. Но вот самые новые, самые актуальные планы Народная, которая будет переименована в более логичное Кудрово, должна появиться на том самом месте, где она в советское время и планировалась, и по самым новым прикидкам она должна все-таки открыть свои двери в 30-м году. Единственный минус, который там можно сказать, ну, минус не минус, но ради станции метро приходится все-таки чем-то пожертвовать. И вот область, Ленинградская область в этом проекте участвует, она отдает под станцию метро и сопутствующую инфраструктуру 120 гектаров земли. Сегодня этот участок представляет собой абсолютно не пустыню и не промзону, и даже не выжженное пространство, а большой лесной массив между Мурманским шоссе и деревней Новосергиевкой, как тут рассказывается, с высокими и плотно растущими деревьями. К сожалению, придется частью этих зеленых насаждений пожертвовать. Так, увы, в городе бывает часто, когда приходится ради развития каких-то транспортных проектов жертвовать зеленью. Но мы будем надеяться, что компенсируют эту потерю. Вот, так что вот такая вот история, причем это будет уже вторая станция метро за пределами административной черты Петербурга, то есть вторая станция метро, которая будет расположена в Ленинградской области. То есть наше метро такое межрегиональное, многорегиональное. Да? Одна станция метро в области уже есть с давних-давних времен. Это станция Девяткина. Вы, наверное, помните, что раньше она называлась Комсомольская. С 92 года она стала называться более логично Девяткина. Пытались, правда, переименовать в Менделеевскую, была такая история, но это уже совсем такое конъюнктурное было предложение. Все-таки она должна называться так, чтобы было понятно, где она расположена. Поэтому она осталась Девяткина. Поэтому и станция Народная будет называться не Народная, а будет называться Кудрово. Ждем 30-го года, когда откроется эта новая станция метро, и едем в Кудрово на метро.
2: На экскурсии.
1: А зачем им оттуда выезжать, если у них там развитая инфраструктура, рабочие места? Зачем им сюда ездить, в город?
2: На работу в центр.
1: И заготовленными обедами.
3: А нам туда поехать, работают. Посмотреть, как там люди живут, да, что там вообще
1: очень
3: происходит.
1: Очень интересно, да. Прямо вот сплю и вижу, когда же я поеду в Кудрово. Я, кстати, даже никогда
2: хорошо
1: не была. Я даже не представляю, где это.
3: А мы продолжаем. И слово Александре.
2: Да, действительно, в нашем городе

0: Это купюра.
1: Почти.
0: Уже я отвык уже совсем от этого. Вот.
1: Почти, но не
2: а
1: совсем.
2: А я не отвыкла, я как носила, так и ношу.
1: Да? Да? И предпочитаете наличными расплачиваться?
2: Ну, да. Не всегда, но да.
1: Вопрос удобства, почему бы и нет, кому как комфортнее, да? Итак, наш корреспондент рассказывает. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области воспользовались сервисом наличные на кассе в прошлом, 2025 году, почти 1 000 000 раз. Что же это за сервис? Потому что я уверена, не каждый о нем знает и о том, что есть такая замечательная, как по мне, возможность. К слову, это более 900 тысяч человек, почти 900 с половиной. И сумма общая этого самого оборота составила более 2 миллиардов рублей. Итак, немного подробнее о проекте. Давайте с вами представим. Например, вы выезжаете куда-нибудь на территорию Ленинградской области, какие-нибудь отдаленные районы, где уже не так развита инфраструктура.
2: Кудрово.
1: Еще дальше. Еще немножечко дальше будем путешествовать, потому что в Кудрово, как мы уже пришли к выводу, достаточно развитая, инфраструктура, да. И тем более метро скоро появится. Ой, замечательно будет. Но все же не везде так. К примеру, выехали вы куда-то в совсем небольшой городок. Зашли в магазин, оплатили товары, которые вам необходимы, но вы знаете, что на рынке, к примеру, который недалеко от заправки, куда вы заехали, или от того самого супермаркета, пусть и небольшого, есть очень-очень вкусные, пусть будут яблоки. Вы знаете, что вам нужно пойти и купить их там, но при этом перевод не всегда возможен, а оплата картой тем более. Что вы делаете? Вы ищете наклейку особую на кассе в этом самом супермаркете, которая обозначает, что, например, сдачу с вашей покупки или определенную сумму вам могут выдать прямо наличными. То есть вам нет необходимости искать какой-то банкомат или тому подобное, или отделение банка, тем более, которых в этих небольших городках может и не быть. А вам сразу необходимую сумму, практически необходимую, есть определенное ограничение, могут выдать прямо на кассе в супермаркете. То есть достаточно удобно. Как я уже сказала, есть определенные ограничения. И сколько вам именно могут выдать, так сказать, единоразово на кассе, конечно, не любые огромные суммы, но это уже можно будет прочесть в нашем материале. Напомню, что такая акция, такой проект действует и в супермаркетах, и на станциях заправочных, и даже в небольших магазинах, ну, то есть не в супермаркетах, можно воспользоваться такой замечательной возможностью. Как по мне, очень даже удобно порой, особенно если привык расплачиваться наличными. Итак, а мы продолжаем.
0: И мы продолжаем, да. Важная история, которая происходит в самом центре города, это ремонт Невского проспекта. Действительно, история большая и очень важная, потому что заняла она уже несколько месяцев. Невский проспект был перекрыт от площади Восстания до Александра Невской лавры, обновляется дорожное полотно, и публикация, которая у нас об этом рассказывает, называется «Старый Невский молодеет на глазах». И действительно, там было очень масштабное обновление. Сегодня этот дорожный ремонт заканчивается, и работа здесь, на последнем участке, который осталось сделать, от Исполкомской улицы до Александра Невской лавры, ведутся полным ходом. И дорожники здесь работают, не покладая рук, почти весь световой день, с 8 утра до 8-9 часов вечера. Могли бы работать и круглосуточно. Как вы думаете, почему они не работают круглосуточно? Что им мешает?
2: Ну, закон о тишине, может быть?
0: Совершенно верно, да. Они бы могли бы работать, но закон о тишине не позволяет работать им ночью. Он оберегает наш сон и покой. Поэтому в 9 вечера они свои шумные работы заканчивают. А так бы они еще быстрее бы сделали Невский проспект на самом деле.
2: Люди мешают со своими странными потребностями к тихому сну.
0: Да, да, действительно. Вот, так что скоро ждем, буквально на этой неделе ремонт Невского проспекта, той его части, которая в народе до сих пор называется Старый Невский, должна уже скоро закончиться. Между прочим, очень интересно, что

0: несмотря нигде на картах названия Староневский нет, люди продолжают упорно, по традиции, называть эту часть главной магистрали Петербурга Староневским.
1: Я, кстати, даже не знал, что такого названия нет на карте.
0: На карте, он везде обозначен просто как Невский проспект. На табличках он тоже везде указан как Невский проспект. Но вот, хотя этому никто никому не учит, такое название продолжает жить. Это вот такие вот секреты народной топонимики.
2: Народная память – великая вещь.
0: Народная память, да. А вот что касается народной памяти, мы как раз этот разговор продолжим про народную память. Вот публикация в полосе наследия называется «Билет за пятачок». Скажите, пожалуйста, вы же помните...
1: Пятачки, конечно.
0: Вы же помните пятачки, наверняка помните билетики. Билетики, которые мы с вами отрывали.
1: Счастливые.
0: Трамваи, троллейбусы, да. И касса, в которую мы опускали. И потом вертели ручку.
1: Ой, как это было здорово в детстве, казалось.
0: Это было так здорово. Это как такая игра настоящая, правда была? Да, это было так интересно, когда вы вертите, вылезает ленточка с билетами, а монетки вот туда, по этому... по этому резиновому такому транспортеру куда-то, как называть, внутрь, в какое-то...
1: Мы даже пытались придумать какие-то
0: недра этого
1: устройства по извлечению этих моделей, монеток, но как-то не додумались. Но хотя, наверное,
2: не
1: были какие-то жулики. Жулики какие-то были.
0: Сегодня это можно увидеть только все уже в музее, такие аппараты ручные. Ведь действительно можно было жульничать, да, можно было ничего не положить, а открутить себе. Это же было, конечно, было построено на высочайшей степени недоверие, да, и вот сколько я помню, вот люди как-то в присутствии других людей стеснялись жульничать, совесть включалась, и было стыдно оторвать, не опустив монетку, хотя, в общем-то, никто бы тебя бы тут же за руку бы не схватил, не наказал, но вот укор такой моральный, действительно, да. К чему эта статья? Потому что исполнился небольшая круглая дата, потому что единый тариф в автобусах, тот самый пятачок, те самые 5 копеек, были установлены с 1 июля 1961 года. И продержался этот тариф больше 3 десятилетий. Напомню, что тогда проезд в троллейбусах и трамваях стоил дешевле.
1: 4,3 копейки.
0: В троллейбусе 4 копейки и 3 копейки в трамвае, действительно. То есть это была градация. А почему был сделан пятачок в автобусе? Потому что никто уже не помнит практически, что раньше на транспорте не было единого тарифа, а платили в зависимости от расстояния. Были специальные тарифные участки. Чем дольше едешь, тем больше платишь. Ну, так как сегодня происходит в электричке, в пригородных поездах, в поездах дальнего следования. Смотрите, ни у кого вопросов не возникает, да? А раньше такая система была и на общественном транспорте. Потом сделали вот этот вот унифицированный пятачок, который был в метро и автобусе. На трамвае и троллейбусе, как я сказал, это было немножко дешевле, а потом уже в 85 году, одновременно с началом перестройки, но это не было связано с этим, был введен пятачок за все. Было абсолютно это унифицировано, то есть таким образом проезд в трамваях, в троллейбусах подорожал где-то на 1 копейку, где-то на 2 копейки. Вот. А потом началась уже чехарда, началось уже повышение цен, и помните, тогда ввели на метро жетоны, на котором не было написано, сколько он будет стоить, и поэтому начинался он, я уж не помню, с 50 копеек или с 1 рубля, и потом он стоил уже столько, сколько это было нужно, да, поэтому вот тот самый билет за пятачок, он ушел в историю.
1: Я, кстати, вспоминаю, как-то мы же умудрялись даже сдачу брать, просить, кто там разменять, или как-то вот если у тебя, например, пятачок, а ты едешь в трамвае, и тебе нужен билет, а у тебя нету 3 копеек.
0: И как вы, что вы делали в таком случае?
1: А вам ждали, когда кто-то там с мелочью подойдет, чтобы они отдали тебе как-то эти деньги, там, потом упускали свой пятачок, в общем, по-моему, как-то вот так это происходило.
0: Да, уже вполне логично, да. Сегодня действительно... Вы как расплачиваетесь на транспорте? Карточкой наверняка, как все, да? Подорожником, да? Я вот уже очень редко встречаю людей, которые в транспорте общественном платят наличными.
1: Не принимают. Их уже, когда, как у нас транспортная реформа,
0: вообще не принимают.
1: Ну что вы, конечно. Даже при всем желании не возьмут.
0: А если у человека нету ни ту, ни другой карточки?
1: Только банковская, ну не едь.
2: Но тут признаться, некоторые умельцы, я сама была участником, просят просто других пассажиров, например, сделать перевод или же отдать, и чтобы другой пассажир уже расплатился.
0: И вот здесь же напомню, что вот история с кондукторами, да, когда ввели кассы самообслуживания, то отказались от кондукторов. И это воспринималось вот как вот такой вот шаг вперед, что теперь все будет на полном доверии жить, и кондукторы не нужны. В 90-х годах кондукторы снова вернулись, потому что оказалось, что надо, чтобы заработок-то шел, да, общественному транспорту. А сегодня кондукторы тоже уже такое редкое, тоже уже уходящее явление. То есть вот так вот волнами такими меняется, вот волнами таким развивается наша история, то возвращается, то уходит, да, то есть одно и то же явление возвращается в самые разные эпохи, но уже в каком-то новом качестве.
1: В троллейбусах вижу иногда кондукторов, причем иногда очень таких говорливых, которые сами остановки
0: объявляют.
1: Кондуктор,
0: это же особая такая форма общения.
1: Общаются с людьми, там,
0: чего только не услышишь. Спросить, прокомментировать, а если нужно, то еще и порядок навести.
2: Безусловно.
0: Поэтому так что вот такая вот история.
2: И остановку подскажут, прям как проводники подскажет, даже в поездах.
0: Да. И я предоставляю слово Александре. Нам пора уже заканчивать наш обзор, да.
1: У нас 6 минут еще, но не будем уже делать пауз, тогда продолжаем, как продолжаем.
2: Тем не менее, да. Наша традиционная зоотема, как же без нее, о братьях наших меньших. И в этот раз поговорим о парочке двугорбых, новых обитателях ленинградского зоопарка. Итак, наш корреспондент рассказывает, что число обитателей ленинградского зоопарка выросло. Сюда из Краснодарского края привезли двух молодых верблюдец. Они родились на этноферме. Этих животных в коллекции ленинградского зоопарка не было несколько лет. А вот теперь они появились. А копытные уже осваиваются в новом доме и совсем скоро займут место и в ваших сердцах, сообщили в пресс-службе зоопарка.
0: Скажите, верблюды, а когда слонов привезут в наш зоопарк?
2: Я думаю, об этом мы скоро расскажем.
0: Без слонов как просто вот... Ну, не как просто.
1: А у нас же нету слона, да, сейчас?
0: А слонов у нас давно уже нет.
1: Да, вот беда.
2: Но, тем не менее, верблюды уже есть, это же немалый шаг к слонам.
0: Значит, будут и слоны.
2: Да. С одной и той же территории, по-моему, замечательно. Но, к слову, у верблюдец пока что нет имен. И сотрудники зоопарка предлагают посетителям на основании каких-то наблюдений за их поведением и так далее попробовать придумать им имена. Возможно, совсем скоро будет даже объявлено голосование для этих имен, точнее
0: вот
2: для их подбора.
0: Вы бы как назвали верблюда?
2: Признаться,
0: какие вам нравятся имена?
2: Признаться, не было опыта придумывания
1: верблюдей. Я бы назвала горбатый.
2: Ну, девушки же у нас.
0: Горбатая, что же его обижать-то еще?
1: Ну,
2: возможно, как-то с расцветкой, чтобы оно было связано. Ну, какие верблюды у нас рыжие?
1: Да.
2: Ну, рыжик один. Нет, девушка, я забываю, что это девушка. Так. Как мы еще можем назвать верблюдов?
0: Горбушка. И мы начинаем народное голосование.
2: Тем самым в эфире Моторадио, да. Но, возможно, пользователи в комментариях, в том числе под этим видео, смогут придумать какие-то интересные имена.
1: А, Михаил Сергеевич Горбачев был.
2: Интересный вариант. Неожиданный, я бы сказала.
0: А почему так?
1: Ну, Горбачев же, а верблюд горбатый. Вот, почему нет?
2: Возможно, не исключено. И я бы хотела напомнить, что все ссылки на наши материалы, о которых мы сейчас говорили в эфире, обязательно будут в описании к этому видео. Правильно, Александра? Вот, поэтому наши читатели и слушатели смогут ознакомиться с материалами подробнее, все узнать и написать в комментариях даже имена, как бы они хотели называть новых обитателей ленинградского зоопарка нашего замечательного. Ну и, к слову, перед этим было бы неплохо, мне кажется, сходить в этот самый ленинградский зоопарк тем, кто там давно не был, вот, понаблюдать за их поведением и уже определиться. Собственно, на сегодня предлагаем завершить нашу замечательную подборку, потому что всегда материалов много, но обо всем и не расскажешь. Поэтому продолжим в следующий
0: читайте
2: вторник.
0: Читайте нас на сайте, читайте нас вживую, читайте нас в бумажном виде.
2: И в социальных сетях.
1: Всегда узнаете что-то интересное и новое, даже если вам кажется, что вы все знаете.
2: Обязательно. Это неисчерпаемый пласт интересной, позитивной, хорошей и полезной информации горожанам в горожанах.
1: Александра Цуканова и Сергей Глезеров были в студии Моторадио. И до встречи через неделю. Всего доброго.
2: До встречи.
0: До свидания.
3: Moto Radio. Get your motor running and head out on the highway. Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
7: Новая музыка на Моторадио.

mama, she got it sticking in the cameraman.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 335 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 30 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 5 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: То есть правильно ли я понимаю, что у вас вот этот ряд мотоциклов, 6 штук, они заправлены все под завязку, все чистые?
2: Совершенно
1: и если все будет соблюдаться клиентами, что они будут возвращать чистые и дозаправленные, то в этом состоянии они будут постоянно, да, ходить?
2: Все верно. Получается, ну, да? Понятно, что где-то какие-то могут быть нюансы, и мы, как сказать, мы не стоим в стороне. Если человек приехал, просто бывает, погода тоже вносит свои коррективы. Да? Человек поехал, откатался, вот тут мойка на соседнюю улицу, но пока он с мойки доехал до нас, там немножко где-то там грязью закидало. Конечно, мы не будем стоять и говорить, что...
1: И бензина полбака съела через дорогу.
2: Ну, это уже вряд ли, да. Конечно, где-то мы будем все равно их загонять, еще приводить в порядок, восстанавливать внешнее состояние, если это будет требоваться, и, конечно же, следить прежде всего за техническим состоянием. Повторюсь, для нас цель, чтобы люди... Так же, как и с перевозками у нас, чтобы с прокатом люди уехали, получили то, зачем они поехали, удовольствие, кайф, отдых, классное времяпрепровождение, фотографии, видео, там, чтобы у них это осталось как классная память, и вернулись довольные. Вот наша цель.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam. Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 14 июля 1789 года восставшие парижане, внимая страстным призывам либерального журналиста Демулена, идут брать Бастилию, в которой, как гласит молва, творятся ужасные вещи. Режима короля Людовика. Замки рушатся, и на свободу выходят семеро заключенных. Париж ликует. Людовик XVI только тогда начинает понимать, что трон его шатается, но некому дать ему толкового совета. Да и, наверное, уже было поздно. Роялисты говорили, что все решилось за сутки до этого, пока король томился и не знал, что ему делать. А Бастилия, простоявшая 400 лет через год, как символ тирании, будет снесена. И сбудется предсказание графа Калиостро. На месте крепости станут танцевать. Великая французская революция началась. Говорят, что история повторяется сначала как трагедия, а потом как фарс. Если события 14 июля 1789 года во Франции были действительно величественными, то война, начавшаяся 14 июля 1969 года между Сальвадором и Гондурасом, действительно анекдотична. Поводом послужил результат отборочного матча чемпионата мира между сборными этих стран. Армии схлестнулись на границе, пытаясь оружием доказать свою правоту. В итоге на чемпионат мира в Мексике поехала сборная Сальвадора, бесславно проигравшая все три матча, а жертвами военных действий стало несколько сот человек. Нужно все-таки уметь различать игру от реальности. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Вот радио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Забоялся приехать в преддверии ливневых дождей на мотоцикле, который собран по схеме сухарь. Я правильно выражаюсь?
1: Верно. Слушай, ну все очень просто. Ты либо катаешься на мотоцикле, либо у тебя просто красиво стоит. Так как я обожаю на мотоциклах ездить, неважно, даже если сейчас бы пошел мелкий снег, я бы тоже на нем поехал. Тебе же нужен стиль немного, удовольствие, в междуряде где-то протиснуться. Самое то.
0: Ну, согласен, хотя мне кажется, что это одна из печальных сторон мотоциклизма, это вот осадки атмосферные все-таки.
1: Наверное, все-таки, когда ты тратишь на него денежную сумму какую-то, это более печальная история, чем просто там немножко намокнуть. Ну, намокну я хорошо, но будь он грязный, можно помыться и переодеться, и
0: нет,
1: все.
0: У нормальных человеческих байкеров, в отличие от тебя, у них есть кофр, в котором лежит дождевик, а у тебя, по-моему, ничего там сзади нет вообще.
1: На этом конкретном мотоцикле, да, ничего нету. Да, блин, мы же в городе сейчас, что до дома доехал, если что, переоделся. Ну, подумаешь, это лишние 20 минут покататься на самом деле.
0: Ну, хорошо, да, снимаем этот вопрос тогда и переходим прямо к делу.
2: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort De Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Красивые, симпатичные люди на красивых мотоциклах. Не так уже они и ревут, потому что все нормальные мотоциклисты соблюдают правила, ездят без прямотока, в принципе, нормально. И количество людей, к нашему удивлению, стало увеличиваться. Стало увеличиваться. И нам это, с одной стороны, показалось, может, не очень хорошо, но мы привыкли, что и до этого мы делали Санкт-Петербург Харли Дэвидсон. То же открытый фестиваль. Горожане приходили, влюблялись. И тут как раз интересная такая ситуация, что если для Харли Дэвидсон это был маркетинговый прием, и он был заинтересован, они были в том, чтобы люди приходили и видели красоту мотоциклов, и мы знаем, сколько людей села на Харли благодаря фестивалю предыдущему.
2: Да вообще на мотоциклы. Да.
1: И вообще на мотоциклы. Ну, больше всего, я думаю, досталось Харли.
2: Да.
1: Вот. А здесь же ситуация сейчас интересная такая, что ни у кого нет мотивации. Сегодня никто нами не управляет из мотокругов. Сегодня мы сами направляем это движение. Вот. И в связи с тем, что вместе проводя фестиваль с правительством Ленинградской области, у правительства тоже есть своя задача. Она очень простая и четкая. Развитие мототуризма. Поэтому мы приглашаем людей как можно из большего количества городов. Ты знаешь, что мы проделали уникальный зимний мотопробег в 23-м году из Выборга во Владивосток для того, чтобы во время мототоксикоза всей стране показать: ребята, вот мы тут такие, приезжайте к нам.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.

0: Alpha Radio.
1: Друзья, мы, организаторы фестиваля «Псков Дача Пати», приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. «Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех».
2: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте.
3: «Мото Москва» представляет. Еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
4: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
5: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
6: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
7: день. Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
8: Добрались все-таки до Смоленска.
9: Мотогруппировка «Скототуризм».
10: Это Илья Шанин.
11: Антон Тульский у микрофона.
12: Дмитрий Васильев.
13: Поближе Лев из Болгарии.
14: С вами Олег Капкаев.
15: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
16: Прямо даже это
17: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
16: если там
17: посмотри.
16: Аккуратно пройти, посмотришь, там Вот, там дорога будет.
17: А дальше
16: мне кажется.
18: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: poste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Rock music.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет Soundcheck.
2: Привет, ребята, вы на волне радиостанции Моторадио в эфирной студии. Александр Цыпин с вами, как обычно в это время. И сегодня, как всегда, мы с вами будем слушать и наслаждаться музыкой, рожденной за последние 7 календарных дней за неделю. И начнем, как всегда, с музыки тяжелой.

норвежская команда Crime Zone, зона преступлений, с альбомом новейшим 2026 года, Beach Trash называется пластинка, и композиция с него Beach Bash Blood Gang. Вот такой трек. Это трио, такие три парня, естественно, лохматые и, как видите, очень нервничают. Ну, таких треков у нас всегда больше, чем один.

Ну, а это канадская команда Crucifixion. Crucifixion. Crucifixion. Вот. Тоже новый альбом, естественно, Disturbing the Peace, на волне радиостанции Моторадио в программе Soundcheck. Отметим, что группа основана в Ванкувере, Британская Колумбия, в 2008-м, довольно-таки далеком уже получается году.

Это у нас мексиканский квартет, группа под названием, которая состоит из двух букв и одной цифры. S как доллар, цифра 7, семерка, и буква N как no. S7N, вот так вот можно назвать. Мексико-Сити, город, соответственно, Мехико, место, где базируются музыканты, их четверо. И вот новая пластинка как раз представлена в сегодняшней программе. Называется, где он тут у меня? Одну секунду. Называется просто цифрой 7 римской 2026 года текущей недели. Ну а далее блюз успокоит нашу с вами сущность.

поносит название странное Behind 1969, то бишь до 69 года. Называется альбом Back to the Blues. 2026 год, текущая неделя. Проект американского гитариста и вокалиста Тома Форста. Ну вот, особо-то и тут комментировать-то нечего. Считается, что музыкальное направление, такой классический электроблюз, как раз подходит к таким музыкантам, как Джо Бонамасса, Джонни Винтер, ну и так далее. Ну, в общем, вот, композиция называется «Consolation Man». Consolation, да что ж так, Consolation, конечно, да, Man. Sometimes I worry, not your first choice. Впереди нас ждет Mob Rules, любители, если я знаю точно, Pride of Lions, чудесный альбом. Corleone новый выпустили сингл, группа Азия. В общем, все согласно расписанию, будьте с нами. И уходим мы в классический наш формат, в Hard and Heavy.

немецкая тяжелая группа, хэви-металлическая, Moon Towers, то бишь лунные башни, наверное, так. Новый альбом этого коллектива носит название «Смертельный мессия», «Lethal Messiah», композиция с него «Levitation», то бишь антигравитация на нашей волне в рамках нашей сегодняшней программы. Сегодня много всякой разной музыки, о многих музыкантах ничего не известно, но мы будем стараться находить хоть какую-то информацию, но главное все-таки это ощущение того, что рок-н-ролл у нас не помер, а очень даже наоборот.

«Давай уже полюби меня» или «Пошел нафиг». Примерно так можно перевести название «Love me or leave me». Музыкант по имени Пол Лейн, канадский исполнитель, рок-вокалист, гитарист и клавишник, известный как вокалист группы Danger Danger 90-х годов и участник проекта под названием Defiance, ну и других мелодик рок-коллективов. Так вот, собственно, вышел новый сингл, который является предвестником нового альбома, который появится осенью текущего года, и, конечно, мы с вами его и послушаем. Далее у нас «Королевские сыновья» Royal Sons с треком «Strange Wind».

Вот такая команда, играющая в формате южно-техасского такого микса, психоделии и, как некоторые отмечают, грязный блюзовый рок, гаражный такой. Но, тем не менее, отметим, что группа Royal Suns вообще-то содержит 5 музыкантов внутри. Основной человек по имени Чак Бек, гитарист, основной автор песен. Базируется группа в Форт-Уэрте, штат Техас, Соединенные Штаты Америки. Перемещаемся далее по задуманному.

Что за рок-н-ролл, спросите вы? Пол Гэммелл и The Black Magic Blues Band, шотландская группа из города Глазго, с большим составом, между прочим, 14 музыкантов. Тут у нас духовая секция, ну, понятное дело, сразу много народу. Скорее, такой биг-бенд блюзовый, вот так вот, наверное. Итак, новый альбом у этого коллектива, у этого проекта, и композиция с него «Since I Met You, Baby», то бишь «С тех пор, как я заметил тебя, крошка».

как бы то ни было, 25 треков запланированных, они требуют, так сказать, внимания, и перемещаемся мы, ускоряя прослушивание, получая лишь общий такой мазок музыкальное впечатление от музыки, которая сегодня собрана здесь. А вот вам и Кан.

будете смеяться, опять Австралия. Молодой австралийский кантри-исполнитель из города Квинсленд. В 2026 году первая большая пластинка вышла, большой релиз, фрагмент которого мы с вами и слушаем. Называется компактет. А то она у меня убежала уже, да? Называется Camp Draft Queen на волне моторадио. Такой кантри из Австралии. Хотя, мне кажется, откуда бы оно ни было, оно везде, в общем, примерно одинаково прекрасное. Наверное, так. Ну вот пошли у нас имена великих музыкантов. Группа «Азия» продолжает радовать нас синглами.

ноябре текущего года, 2026-го, мы все надеемся, что новый альбом все-таки выйдет, будет называться он «Индиго». Заявлен к выходу 6 ноября 2026 текущего. Ну, посмотрим. Посмотрим. Сообщается, что релиз очень интересен для поклонников классического прогрессива. Здесь у нас на вокале Хэри Уайтли, так, клавишник Джефф Доунс, один из основателей Азии, а также группы Yes и The Buglers. Джон Митчелл на гитаре и Виргил Донати на ударных, известный прогрессивный барабанщик, считается так. Ну, посмотрим, будем ждать релиза и не сомневаюсь, что дождемся. Вот еще любопытный образчик. Группа Mob Rules, известная многим, выпустила новый сингл «Balance of Power» на Моторадио.

представлять команду, конечно, не нужно. Поклонники знают. Mob Rules — известный немецкий коллектив, довольно древний вообще-то. Ну, с 94 года, ну что уж тут говорить, действительно. Опять-таки, очередной анонс очередного альбома коллектива. Новый сингл называется «Balance of Power», как я уже и говорил. Будет релиз называться альбом «Stories from a Verdant Whale», который, ну, возможно, выйдет в конце августа. Посмотрим опять же, и, конечно, мимо нас он не пройдет. А вот вам новейший альбом группы Pride of Lions с композицией Age of Forever на Моторадио. Чудесная совершенно композиция, обратите внимание, друзья мои.

американская команда, группа Pride of Lions. Лидерами группы являются Джим Петрик и Тоби Хичкок. Трек вошел, который мы слушаем, Age of Forever, в новый альбом, который называется Unbridled. Не знаю, выход сегодня, в общем, еще не научились читать. Релиз вышел сегодня утром. Вы слушаете Моторадио и чудеснейший совершенно трек от Корлеоне, тоже Корлеоне, простите, тоже в преддверии нового альбома.

Но напомним тем, кто, может быть, не очень в курсе дела, а вообще-то команда произрастает, можно сказать, из легендарной группы Готхард. Гитарист, основатель этого коллектива, как раз бывал в студии нашей радиостанции «Радио Рокс» в свое время. И мы очень горды этим обстоятельством. Есть фотографии совместные, так сказать. Ну, как бы то ни было, Корлеоне новейший альбом ожидается. Ждем все вместе и держим это дело все на контроле. Ну, а бежим далее мы по плейлисту сегодняшнему, приготовленному мной для вас, дорогие мои.

Ну, а это испанцы. Иногда, видите, разбавляет нас и европейская рок-музыка. Хотя вот Корлеоне только что были, да. Но все-таки, если быть откровенным, основная масса музыки, конечно, идет из Соединенных Штатов. Тем интереснее, любопытнее послушать

американская команда из города Питтсбург, штат Пенсильвания. Я напомню, друзья мои, что все наши передачи представлены в подкастах радиостанции. Найти их было бы желание легче легкого. В любом поисковике набираете моторадио, подкасты и попадаете куда нужно, именно прямо в наши вот эти самые так называемые подкасты. Ну и напомню, что для любого смартфона, для любого компьютера проигрывание подкастов – дело обычное. Существует огромное количество приложений, очень удобных, где можно, через которые можно подписаться. Это и музыкальный плеер, и всегда посмотреть, почитать состав музыкантов, трек-лист передачи, который также есть в описании каждого подкаста. Так что пользуйтесь, технология крайне удобная, можно остановиться в любое время или повторить, или наоборот отписаться, если не понравилось. В общем, пользуйтесь, не пропускайте мимо эту электронную жизнь интернета. А мы идем с вами далее. Группа Soft Fight на нашей волне. For a Lifetime называется композиция. Почему я так произношу, не всегда, может быть, уверен, друзья мои. Просто все это абсолютные новинки, и еще на глаз не легли.

еще один американский тоже дуэт, вы удивитесь, называется проект Soft Fight. Альбом For a Lifetime, вернее, альбом, а сингл. Вот мы его с вами и послушали, между прочим. Тоже релиз 26 июня 2026 года был издан на Lutz Club Recordings. И мы с вами вот отмечаем для себя и такой синти-поп, почему бы и нет. Далее, очень коротенечко, сразу два замечательных, на мой взгляд, ну, любопытных, по крайней мере, кавера на Майкла Джексона, группа Dominum и группа Harsh на другого известного исполнителя, вернее, на его хит.

отметим и это ужасное исполнение, что люди не отстают от уже давно уже не с нами Майкла Джексона. Хотя, может, и с нами, кто знает, есть множество теорий всяких разных, что живы они вместе с Элвисом. Но это тема для другой радиостанции. А мы отметим, что группа Dominum композицию «Триллер» вот как раз представляет в таком вот виде. Ну и еще один известный хит, перепетый группой «Харш». Это у нас знаменитая композиция Майкла Сембелла под названием «Маньяк».

вот еще одни представители Европы, французская рок-группа Harsh, которая как раз и исполнила знаменитый хит Майкла Сэмбелла, очень древний, который входил в саундтрек знаменитого фильма Flashdance 83-го года и был хитом 80-е вообще как таковой. Вот такая вот переработка. Ну, отметим про себя, что есть и такая музыка. Переходим дальше к нашему сегодняшнему заданию домашнему и слушаем группу Velvet Chains.

много довольно-таки шумной музыки образовывается в процессе поиска материала для очередной программы. Это у нас опять-таки американская группа из города Лас-Вегас, штат Невада. Velvet Chains, опять же, новый... А я смотрю, он перепетый, кстати. Это у нас весенний еще текущего года. Ну ладно, хорошо, вышел и вышел. Возможно, какое-то небольшое переиздание получилось. Как бы то ни было, в программу попали. А вот нам и кусочек... Ну, это не R&B, конечно, но что-то похожее.

если бы вы знали, какое количество подобной музыки присутствует в качестве новинок в интернете, ну и вообще в мире, подобные музыкальные форматы, популярные очень, опять-таки, это американская певица Рошель Ларин, 2026 года, естественно, июня месяца 26 дня, альбом, который называется Significant Other, содержит 14 треков, среди которых и вот эта композиция «Я и мой интрузив Таунгц». В общем, читайте сами в описании к подкасту, как все это дело пишется.

0: not too sweet. She keep my business off the street. You won't catch me looking around for some old high class guy.
1: Музыканта зовут Стейси Мичхарт, американский гитарист, певец, родом из штата Огайо, много лет отработавший на знаменитой блюзовой сцене Нэшвилла. Известен как сильный концертный исполнитель, гитарист и лидер собственной группы. Пластинка называется No Rhyme or Reason. Вышел, опять же, свежая работа, и трек с него She Just Right For Me. Она прямо сейчас рядом со мной на волне моторадио, как раз в формате нашего выбора, который является классическим англоязычным роком. Так, что дальше у нас? Дальше у нас группа Blackwater Blues Band. Вот так вот.

Еще одна американская работа Blackwater Blues Band с треком I Cried Once. Я плачу однажды, но похоже на угрозу, что типа в следующий раз стреляю в лоб. Не знаю, может быть и так. Далее у нас на очереди Джосс Тернер с треком Way Down South. То бишь, движемся на юг, друзья мои.

Все-таки успокаивающая медитативная кантри присутствует, и возрадуемся этому. Абсолютные новинки. Очередной раз напомню, что в нашей передаче, в моей конкретно вот в этой, очень многие вещи ничем не пояснить, потому что информации нет. Супер новый альбом, вышедший сегодня. Так что пока даже ни рецензии, ничего. Музыканта зовут Джош Тернер. Пластинка Way Down South, вернее, сингл. Ну что у нас, предпоследний трек пошел от музыканта по имени Russ Green с треком Stone Gold. Появляется он на нашем трек-листе.

Ну что же, друзья мои, отметим еще раз прекрасный мой вкус, который подбирает такую замечательную музыку, которая лично мне нравится, и очень надеюсь, что многим из вас тоже. Russ Green с треком Stone Gold. Название, кстати, подходит, вернее, используется очень многими музыкантами, от того же Питера Грина, например, блюзового, как и вот это. Тоже замечательная работа 2026 года, текущего, так сказать. Ну, а прощаться мы с вами будем треком от Сигурда. А тут даже у меня и не отобразились эти буквы. Композиция называется That Mellow Saxophone. На волне радиостанции Моторадио в завершении передачи вот такой вот трек. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Ребята, будьте здоровые, красивые, богатые. Берегите себя, естественно. Ну, вы это и так делаете, надеюсь. Ну и услышимся на следующей неделе.

0: Моторадио
1: и Мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или Мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

Yeah.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.